0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». В студии из Праги вас приветствует Катерина Айспорвит. 11 сентября 2001 года чех Павел Глава оказался единственным, кто заснял на одной пленке оба самолета, ударивших по башням-близнецам в Нью-Йорке. Что произойдет, если Чехия лишится частных школ? Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит. Школа устанавливает ее самостоятельно, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке «Пражская книжная башня» представил Олаф Кюль.
2: Если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти, только не полномасштабной, только гибридной.
1: И мы расскажем о том, как энтузиасты восстановили средневековую крепость Рапштейн.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строились.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Четверть века назад, когда в США произошла серия терактов, в Нью-Йорке жил 38-летний.

0: Летний чех Павел Глава. 11 сентября 2001 года он стал единственным в мире человеком, кто заснял на одной пленке сначала один, а потом и второй самолет, как они врезаются в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Какое первое воспоминание о событиях 11 сентября приходит к вам в голову 25 лет спустя?
1: 11. září si pamatuju moc dobře. Ten den jel s mým...
2: Я, конечно, очень хорошо помню 11 сентября. В тот день я уезжал со своим тогдашним шефом Майком Коэном на стройку в Пенсильванию. У меня с собой была видеокамера, и я снимал по пути Нью-Йорк. Первый самолет я заснял перед тем, как мы въехали в туннель. Я не понял, что происходит, поскольку в своей маленькой камере ничего не заметил. Мы въехали в тоннель Беттери, а пока через него проезжали, Майк уже слушал радио. Там начали объявлять, что что-то произошло. Я сказал ему: «Скорее выезжай, у меня есть камера, я буду это снимать». Когда мы остановились, спустя пару минут над нашими головами пролетел второй самолет. Раздался ужасный грохот. Когда шок прошел, Майк сказал мне: «Павлик, ты запомнишь этот день на всю жизнь». И он был прав. Когда я сегодня говорю с кем-нибудь об 11 сентября, никто ни разу не сказал мне, будто не помнит, что в тот день делал. И это не только мое мнение. По-моему, весь мир помнит тот день.
0: А в какой момент вы поняли, что засняли совершенно уникальное событие?
1: Я это не тушил, а все так...
2: Я понятия не имел. На самом деле я узнал об этом гораздо позже. После терактов мы поехали работать в Пенсильванию. Позже я жил с другом, который разбирался в компьютерах. Он хотел взять у меня запись и, просматривая ее, понял, что на ней также виден первый самолет. Он сказал мне: «Но у тебя же есть и первый самолет». Он показал его мне, но тогда я не обратил на это особого внимания. В Нью-Йорке у нас была чешская община, и я иногда давал запись друзьям. Я даже иногда дарил VHS-копии на дни рождения. Чехи одалживали кассету друг другу и переписывали ее, пока 2 года спустя она не попала в руки фотографа Вальтера Карлинга. Именно он понял ценность записи. Никто другой не заснял 2 самолета на одной и той же кассете. Французские документалисты, братья Ноте, случайно засняли первый самолет, поскольку в тот момент работали с пожарными. Но они не зафиксировали второй удар. Тогда Вальтер Карлинг понял, что мои кадры уникальны в этом отношении. В итоге эти кадры были приобретены телеканалом ABC.
0: Вы имели представление о том, сколько эта запись может стоить?
2: Нет, ни малейшего. Незадолго до второй годовщины терактов со мной связался Вальтер Карлинг. Он узнал о моей записи от какой-то учительницы английского языка, которой один человек сказал, что у него есть подобные кадры. Однако Уолтер хотел найти кого-нибудь, у кого была бы оригинальная запись. В то время мы снимали на кассеты VHS. Когда он... наконец связался со мной, то спросил, соглашусь ли я на публикацию отснятого материала. Он сказал, что, возможно, на этом можно будет немного заработать. Я ответил, если я хотя бы смогу вернуть $500, которые заплатил за свою камеру Sony, почему бы не попробовать? В итоге оказалось, что сумма, конечно, значительно превысила $500.
0: Вы объяснили, что после терактов продолжили свой путь в Пенсильванию. А что вы помните о тех моментах, которые последовали за ударом второго самолета?
1: Мы выступили из авто, точили мы, а мы были вообще у въезда...
2: Мы находились на выезде из тоннеля Беттери, примерно в 100 или 150 метрах от башен-близнецов. Мы вышли из машины, и я начал снимать. Полиция заставила нас уйти, потому что им нужно было расчистить дорогу для пожарных машин, которые ехали, в частности, из Бруклина. Я думал, что в тот день мы никуда не поедем. У Майка дома была семья, включая 6 детей, но Манхэттен – это остров, и все было закрыто. Туннели, мосты, абсолютно все. Мы подъехали к Бруклинскому мосту. Майк продолжал звонить и примерно через полчаса узнал, что мост Джорджа Вашингтона снова открыт. Мы сели обратно в машину и поехали дальше. И именно в тот момент, когда мы уезжали, первая башня начала рушиться. У меня это тоже есть на камере.
0: Спустя 25 лет Павел Глава решил вернуться в Нью-Йорк, чтобы на месте вспомнить события 11 сентября, свидетелями которых стал, и подняться на вершину новой башни Всемирного торгового центра «Один мир». Хотя кадры, которые Павел тогда снял, показывают каждую годовщину терактов, знаменитостью он себя не считает. Многие мои друзья и знакомые даже не знают, что я снял эти кадры. Я об этом особо не говорю и, конечно, не хвастаюсь этим, говорит Павел Глава. Частные и церковные школы оказывают госсектору Чехии колоссальную поддержку. Что произойдет, если эти учебные заведения лишатся госдотации и будут вынуждены закрыться?
3: Тема дня.
0: Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о возможном сокращении государственных дотаций для частных и церковных школ вызвало широкий резонанс и дискуссию в обществе. Эксперты предупреждают, что закрытие или ограничение финансирования негосударственных учебных заведений приведет к критической перегрузке чешской государственной системы образования. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал министра образования Роберта Плагу объяснить гражданам, почему государство финансирует частные и церковные школы. Сам министр Плага отмену дотации исключил, сообщив, что в следующем году на поддержку частных и церковных школ потребуется 21 миллиард крон, около 840 миллионов евро. Однако в проекте бюджета не хватает 3 миллиардов крон или 120 миллионов евро, из-за чего ведомство просто не может покрыть все гарантированные законом расходы. Необходимо уточнить, что в прошлом году из более чем 4000 базовых школ частными были около 350, а церковными – 49. В сегменте же среднего, общего и профессионального образования частные школы составили примерно четверть. Размер дотации для отдельных учебных заведений рассчитывается на основе норматива. Это фиксированная сумма, которую Министерство образования ежедневно устанавливает в расчете на одного ученика для конкретного типа школы или направления обучения. То есть речь не идет о сумме, которую школа или среднее учебное заведение индивидуально согласовывает с ведомством. Как правило, частная базовая школа получает основную дотацию, составляющую около 60% от установленного норматива. Примерно так же дела обстоят и в системе среднего, общего и профессионального образования. Однако, если учебное заведение выполняет все установленные законом условия, например, успешно проводит проверку чешской школьной инспекции, то частная базовая школа может рассчитывать почти на 100% норматива, а большинство средних учебных заведений на 90%. Разумеется, реальные расходы учебных заведений гораздо выше. Им необходимо оплачивать аренду и содержание здания, инвестировать в развитие, закупать оборудование. Кроме того, в зависимости от своей модели, частные школы часто стремятся уменьшить количество детей в классах, предложить дополнительные предметы и более высокие зарплаты сотрудникам. Именно поэтому часть негосударственных учебных заведений базового и среднего уровня дополнительно взимает плату за обучение. Комментирует Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EduIn. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит, подчеркивает специалист. Школа устанавливает ее самостоятельно, исходя из собственных нужд, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Некоторые школы берут сравнительно небольшие суммы, другие – десятки или даже сотни тысяч крон в год. Тем не менее, государственная субсидия составляет значительную часть дохода большинства таких учебных заведений. Если приток средств резко сократится, учреждение окажется в затруднительном положении. Чтобы выйти из него, есть всего несколько вариантов – повысить стоимость обучения, сократить текущие расходы или найти другие источники частного финансирования. Если частное учебное заведение с экономической нагрузкой не справится, то оно может закрыться. Обращает внимание Никола Шрамкова. Против возможного ограничения или полной отмены государственных дотаций, для чего необходимо скорректировать соответствующий закон, выступил не только министр образования, но и представители непосредственно частных учебных заведений, а также экспертное сообщество. По их мнению, подобные меры могут оказаться для многих учебных заведений попросту ликвидационными. Если говорить о полной отмене государственной поддержки, то слово «ликвидация» применительно к целому ряду учебных заведений вовсе не кажется преувеличением. Трудно представить, что образовательное учреждение, которое большую часть своих расходов сегодня покрывает за счет начислений по госнормативу, сможет в одночасье полностью переложить эту финансовую нагрузку на плечи родителей. Да, какие-то школы, гимназии, училища, возможно, и сумели бы выжить исключительно за счет взимаемой платы за обучение, но тогда они бы стали доступны лишь очень узкому кругу семей. В такой ситуации более устойчивыми могут оказаться элитные частные школы. Уже сейчас они формируют основной доход за счет взносов родителей и мало зависят или совсем не зависят от государства. Главный же удар придется по учебным заведениям с невысокой платой за обучение.
3: А проблем бы тогда настал главное у тех школ с тем низким школьным.
0: Сегодня, по оценкам экспертов, частные и церковные учебные заведения составляют весьма значительную часть образовательной системы Чехии. Если говорить в цифрах, то в негосударственном секторе, включая детские сады, базовые и средние школы, обучаются около 150 тысяч детей и подростков. На сегодняшний день у государственных учреждений попросту нет резервов, чтобы принять такое количество учащихся, особенно в тех регионах и типах школ, где свободные места в дефиците уже сейчас. Острее всего востребованность негосударственного сектора ощущается на уровне среднего образования. На него приходится примерно 30% от общего числа средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Также эти учреждения выполняют и другие важные функции. Они расширяют палитру образовательных возможностей и предлагают направления, которых в государственной сети либо вообще нет, либо не хватает для всех желающих. Например, в Праге почти половина четырехлетней гимназии негосударственные. Таким образом, обращают внимание специалисты, частный и церковный сектор оказывает госсектору колоссальную поддержку. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке Тамыздата «Пражская книжная башня» представил немецкий специалист по России, автор Олаф Кюль. Он ответил на вопросы Radio Prague International. Перед началом полномасштабного вторжения со стороны российского МИДа прозвучали слова «Собирайте свои вещи и убирайтесь до границ 97-го года». Чешская Республика вступила в НАТО в 99-м году. Как вы считаете, Москва по-прежнему, считает ли она по-прежнему Чешскую Республику по праву в сфере своих интересов и влияния?
4: Я думаю, что у некоторых людей так есть. У них ментальность так, что все страны или как это говорится на русском, которые находились под влиянием Польши, Чехии, Словакии, Молдавии, они по-прежнему подлежат правовому влиянию России. Это, конечно, не можно для этих никаких правовых причин, но ментально это так. И если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти, только не полномасштабной, только гибридной.
0: Ну, некоторые элементы гибридной войны мы уже наблюдали в Чешской Республике, но все-таки пока Чехия остается немножко в стороне. Польша, например, выслушивает гораздо больше в свой адрес угроз. Да. А недавно прозвучали конкретные угрозы в адрес Литвы. Как вы считаете, Чехия тоже приготовится? Или ее сегодняшнее правительство иначе смотрит несколько на Украину и вызывает в Кремле меньше раздражения?
4: Я об этом ничего не могу сказать. Слишком мало знаю политику Чешской Республики. Но я думаю, что здесь тоже рациональные политики, которые знают, с кем имеют дело и будут приготавливать. Это Ведь НАТО, это Евросоюз, это большая структура, не только одно правительство.
0: Сейчас, например, Чехия перестала выделять из бюджета деньги на закупку оружия для Украины, хотя продолжает закупать по миру крупнокалиберные снаряды для Украины.
4: Это читал, что перестали платить, но это тенденция в целой Европе. Если АФД будет иметь больше влияния в Германии, то германцы тоже. Это их аргументация. Мы выдаем много денег, выделяем много денег для украинцев и так далее, беженцев, а немецкий работник ничего не получает. Такая аргументация. Если во Франции в будущем году выиграет Ле Пен, то тоже будет то же самое. И я ощущаю, что там есть такое перекрещение. Война и настроение в Европе. Если Украина выиграет войну до того момента, как множество стран в Европе перестанет уделять помощь, то она будет счастлива. А может стать так, что Франция, Германия и так далее перестанут платить, и тогда будет очень сложная, трудная ситуация для Украины.
0: Что в вашем понимании Украина выиграет войну и каковы ее шансы?
4: Шансы теперь только в технологии, значит, дроны и так далее. Но вчера я читал интервью с бывшим шефом Гугла, который сказал, что есть такой, который продуцирует дроны для Украины с Artificial Intelligence. Он говорит, что вообще не сказано, потому что Россия продуцирует тоже. Она наследует продукцию Украины, Украина учится на российском опыте. Там гонка вооружений, но очень технологическая. Так, как это было. Я думаю, что у России даже есть шанс выигрывать эту гонку, если все плохо пойдет.
0: То есть с точки зрения технологической креативности вы считаете, что россияне и украинцы идут ноздря в ноздрю, идут вместе?
4: Они идут вместе, и, конечно, россияне не глупые люди, там тоже есть инженеры, и они не учатся, они получают помощь из Северной Кореи, из Ирана, из разных стран. Украинцы, может, за Советский Союз вся ракетная продукция и вся эта промышленность была сосредоточена в Украине, поэтому там больше специалистов в этой области, но россияне учатся.
0: Вы говорили о том, что в немецком народе была определенная травма по поводу проигранной войны, и что россияне, если и проиграют эту войну, то они тоже не признают этот проигрыш. Вы видите, как вообще будет существовать рядом Россия и Украина, у которой длинная граница, где было очень много семейных связей и личных, и территориальных. Как вообще будут существовать? Будет какой-то ров с крокодилами?
4: Я не вижу этого будущего перед собой, потому что я знаю украинцев в Берлине, и множество из них отказывается вообще от контакта с русскими. Они не готовы разговаривать. Поэтому я думаю, что эта травма будет десятилетиями. Конечно, когда-то это разрастется и будет иначе, но это очень долгий период вражды, потому что действительно Россия без потребности, они могли бы с так называемым мягкой власти, soft power, получить Украину для себя, экономикой, культурой и так далее. Украинцы не были антироссийские с самого начала. Путин достиг одной цели, он подрастил национализм украинцев до очень высоких высот, которых до того не было. Можно сказать, если некоторые говорят, что Трамп, он российский агент, то можно так само говорить, что Путин – это западный агент, потому что он достигает все цели, которые Запад хотел бы. Расширение границы с НАТО, разорение российской экономики, демографии, всего, что можно только это. Он проводит очень контрпродуктивную политику.
0: Почему россияне все это терпят, и им это, кажется, даже нравится?
4: Мне тоже очень загадочно. Я немец, и у меня опыт своих детков, родителей. И я видел, как они потом все говорили, что мы не знали об этом, мы не были согласны и так далее. И так россияне тоже будут говорить. Конечно, большинство людей после закончения войны будут говорить, что это мы не хотели, мы не были согласны, мы должны были это сделать. Я не знаю, это авторитарный характер и у немцев, и у русских есть подобные, или до конца я еще не понял механизм, который действует там.
0: Чехия – страна замков. О том, как в наши дни энтузиасты подняли из руин средневековую крепость Рапштейн, рассказывает Лорета Вашкова.

0: Исторические прогулки.
1: В 2014 году трое жителей Востока Чехии купили замок-крепость Рапштейн вблизи города Хрудим. Это примерно 100 километров от Праги. Или, вернее, не замок, а то, что от него осталось – средневековые развалины. Рапштейну удалось пережить средневековье. Востребованным он был и в 19-м, и, скорее всего, еще в 20 веке, когда здесь устраивались многочисленные охоты и застолья. Годы и события истории брали свое, и вдобавок замок был разрушен штормом, он пришел в упадок. Частным владельцам разрушенной достопримечательности в лице трех друзей постепенно удалось с помощью добровольцев восстановить исторический памятник, который фактически перестал существовать 10 лет назад, практически из руин. Первоначальный вид замка запомнился им еще с детства. А каких усилий потребовало воскрешение памятника?
2: В подстате, тен главный дувод, прич мы град куповали, было захранить...
3: Мы хотели спасти замок, что заключается прежде всего в сохранении еще видимой на фасаде его каменной кладки. В 2016 году нам удалось сохранить около 20-30% кладки.
2: Мы законсервировано таких 20-30% здива.
1: Рассказал чешскому радио один из владельцев Мирослав Грегор. Его рассказ дополняет второй из владельцев Вит Новак.
4: А годины то будет, можно 1000 годин ročně, так бы řek.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строили.
4: Там же стране на гору накопается, так ставят, но...
1: Мы привыкли работать, и все мы построили в свое время семейные дома, так что трудностей не боялись, работали в основном по выходным. И первая неделя июля всегда выдавалась особенно насыщенной в плане «Эй, ухнем», вспоминает Вит Новак. Восстановление проходило под профессиональным наблюдением экспертов по охране объектов культурного наследия города Хрудим. Владельцы также получили некоторые субсидии, благодаря чему смогли покрыть часть расходов, например, на установку строительных лесов, покупку бетономешалки, песка и другого. Затраты на ремонт замка за один лишь прошлый год обошлись им более чем в 1 000 000 крон. Сегодня Рапштейн выглядит так, как будто кто-то из представителей княжеского рода Аушпарк перед тем, как отлучиться по соседству, запер главные двери. Окна снова украшены гербами знатных семей, а замок в массивной двери достаточно легко отступает под натиском массивного ключа. Новак родом из соседней деревни. Спасение замка, который он помнил с детства, было для него заветной мечтой.
3: Нам удалось восстановить размеры дворца, существовавшие в период, когда им до 1942 года владел род Ауршпергов. Затем его владельцем вплоть до 1945 года стала семья Траутмансфордорфов, представителей австрийского графского и княжеского рода. Дворец в 60-х годах прошлого века фактически исчез. Мы привели здание в прежнее состояние и очень этому рады.
4: Так как были, я мы за то рады.
1: Говорит Вит Новак. Род Аушпергов, происходивший из Тироля, владел с 1754 по 1742 год прошлого века в Чехии также замком и поместьем Жлебы, а один из потомков упомянутого рода Траутмансдорфов был назначен в 2010 году послом Австрии в Праге.
3: Изначально это был средневековый замок. В 1856 году Винсент Карл Аушперг перестроил его в летний дворец, ну или в охотничью резиденцию. Мы реконструировали и, можно сказать, реабилитировали все строение. Обнаружив следы средневеков, мы решили, что их следует оставить открытыми для всеобщего обозрения. Нам было бы жаль все это прятать. Поэтому мы видим здесь в стене оригинальные потолочные средневековые балки, а также 2 средневековых окна.
1: Рапштейн открыт для посетителей. Здесь можно проводить уже свадебные церемонии и другие культурные мероприятия. Владельцы готовят свой собственный небольшой музей.
3: Многие из тех, кто сюда приходит, говорят, что мы вернули им детство. Один человек, появившийся еще в ходе восстановления, и поинтересовался, собираемся ли мы также вставлять окна и двери. Я ответил утвердительно. И он тогда спросил, не нужна ли нам старая дверная ручка. Я был немножко удивлен, так как оказалось, что в 1970-е годы он унес из града Рапштейн, которого фактически уже не было, ручку без умысла украсть, а из желания ее сохранить. Это было здорово, потому что благодаря этому мы по ее образцу смогли сделать и копии ручек для других дверей замка.
1: Завершает свой рассказ для чешского радио один из владельцев замка Вит Новак.

мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN, поскольку наш сайт там заблокирован. Мы продолжаем цикл передач «Музыкальные гении на чешской земле». Смотрите видео на нашем сайте. Там уже выложены прогулки по Праге и Теплице, которые рассказывают о Моцарте, о Бетховене. И сегодня там появится Густав Малер, который родился на территории Чехии. Читайте наш Facebook, оставляйте там комментарии и лайки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. Пишите нам на электронную почту russki@radio.cz. Наш обычный почтовый адрес – это Прага 2, Виноградская 12. Radio Prague International. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспурвит.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». В студии из Праги вас приветствует Катерина Айспорвит. 11 сентября 2001 года чех Павел Глава оказался единственным, кто заснял на одной пленке оба самолета, ударивших по башням-близнецам в Нью-Йорке. Произойдет, если Чехия лишится частных школ. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит. Школа устанавливает ее самостоятельно, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке «Пражская книжная башня» представил Олаф Кюль.
2: Если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти. Только не полномасштабной, только гибридной.
1: И мы расскажем о том, как энтузиасты восстановили средневековую крепость Рапштейн.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строились.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Четверть века назад, когда в США произошла серия терактов, в Нью-Йорке жил 38-летний чех Павел Глава. 11 сентября 2001 года он стал единственным в мире человеком, кто заснял на одной пленке сначала один, а потом и второй самолет, как они врезаются в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Первое воспоминание о событиях 11 сентября приходит к вам в голову 25 лет спустя.
4: 11 сентября, си памятую мост добре.
3: Я, конечно, очень хорошо помню 11 сентября. В тот день я уезжал со своим тогдашним шефом Майком Коэном на стройку в Пенсильванию. У меня с собой была видеокамера, и я снимал по пути Нью-Йорк. Первый самолет я заснял перед тем, как мы въехали в туннель. Я не понял, что происходит, поскольку в своей маленькой камере ничего не заметил. Мы въехали в тоннель Беттери, а пока через него проезжали, Майк уже слушал радио. Там начали объявлять, что что-то произошло. Я сказал ему: «Скорее выезжай, у меня есть камера, я буду это снимать». Когда мы остановились, спустя пару минут над нашими головами

0: прилетел второй самолет. Раздался ужасный грохот. Когда шок прошел, Майк сказал мне: «Павлик, ты запомнишь этот день на всю жизнь». И он был прав. Когда я сегодня говорю с кем-нибудь об 11 сентября, никто ни разу не сказал мне, будто не помнит, что в тот день делал. И это не только мое мнение. По-моему, весь мир помнит тот день.
1: А в какой момент вы поняли, что засняли совершенно уникальное событие?
2: Я сам то не тушил, а все так.
0: Я понятия не имел. На самом деле я узнал об этом гораздо позже. После терактов мы поехали работать в Пенсильванию. Позже я жил с другом, который разбирался в компьютерах. Он хотел взять у меня запись и, просматривая ее, понял, что на ней также виден первый самолет. Он сказал мне: «Но у тебя же есть и первый самолет». Он показал его мне, но тогда я не обратил на это особого внимания. В Нью-Йорке у нас была чешская община, и я иногда давал запись друзьям. Я даже иногда дарил VHS-копии на дни рождения. Чехи одалживали кассету друг другу и переписывали ее, пока 2 года спустя она не попала в руки фотографа Вальтера Карлинга. Именно он понял ценность записи. Никто другой не заснял 2 самолета на одной и той же кассете. Французские документалисты, братья Ноте, случайно засняли первый самолет, поскольку в тот момент работали с пожарными. Но они не зафиксировали второй удар. Тогда Вальтер Карлинг понял, что мои кадры уникальны в этом отношении. В итоге эти кадры были приобретены телеканалом ABC.
1: Вы имели представление о том, сколько эта запись может стоить?
0: Нет, ни малейшего. Незадолго до второй годовщины терактов со мной связался Вальтер Карлинг. Он узнал о моей записи от какой-то учительницы английского языка, которой один человек сказал, что у него есть подобные кадры. Однако Уолтер хотел найти кого-нибудь, у кого была бы оригинальная запись. В то время мы снимали на кассеты VHS. Когда он, наконец, связался со мной, то спросил, соглашусь ли я на публикацию отснятого материала. Он сказал, что, возможно, на этом можно будет немного заработать. Я ответил: если я хотя бы смогу вернуть $500, которые заплатил за свою камеру Sony, почему бы не попробовать? В итоге оказалось, что сумма, конечно, значительно превысила $500.
1: Вы объяснили, что после терактов продолжили свой путь в Пенсильванию. А что вы помните о тех моментах, которые последовали за ударом второго самолета?
2: Мы выступили из авто, точили мы, а мы были вообще у въезда.
0: Мы находились на выезде из тоннеля Беттери, примерно в 100 или 150 метрах от башен-близнецов. Мы вышли из машины, и я начал снимать. Полиция заставила нас уйти, потому что им нужно было расчистить дорогу для пожарных машин, которые ехали, в частности, из Бруклина. Я думал, что в тот день мы никуда не поедем. У Майка дома была семья, включая 6 детей, но Манхэттен – это остров, и все было закрыто. Туннели, мосты, абсолютно все. Мы подъехали к Бруклинскому мосту. Майк продолжал звонить и примерно через полчаса узнал, что мост Джорджа Вашингтона снова открыт. Мы сели обратно в машину и поехали дальше. И именно в тот момент, когда мы уезжали, первая башня начала рушиться. У меня это тоже есть на камере.
1: Спустя 25 лет Павел Глава решил вернуться в Нью-Йорк, чтобы на месте вспомнить события 11 сентября, свидетелями которых стал, и подняться на вершину новой башни Всемирного торгового центра «Один мир». Хотя кадры, которые Павел тогда снял, показывают каждую годовщину терактов, знаменитостью он себя не считает. Многие мои друзья и знакомые даже не знают, что я снял эти кадры. Я об этом особо не говорю и, конечно, не хвастаюсь этим, говорит Павел Глава. Частные и церковные школы оказывают госсектору Чехии колоссальную поддержку. Что произойдет, если эти учебные заведения лишатся госдотации и будут вынуждены закрыться?
3: Тема дня.
1: Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о возможном сокращении государственных дотаций для частных и церковных школ вызвало широкий резонанс и дискуссию в обществе. Эксперты предупреждают, что закрытие или ограничение финансирования негосударственных учебных заведений приведет к критической перегрузке чешской государственной системы образования. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал министра образования Роберта Плагу объяснить гражданам, почему государство финансирует частные и церковные школы. Сам министр Плага отмену дотации исключил, сообщив, что в следующем году на поддержку частных и церковных школ потребуется 21 миллиард крон, около 840 миллионов евро. Однако в проекте бюджета не хватает 3 миллиардов крон или 120 миллионов евро, из-за чего ведомство просто не может покрыть все гарантированные законом расходы. Необходимо уточнить, что в прошлом году из более чем 4000 базовых школ частными были около 350, а церковными – 49. В сегменте же среднего, общего и профессионального образования частные школы составили примерно четверть. Размер дотации для отдельных учебных заведений рассчитывается на основе норматива. Это фиксированная сумма, которую Министерство образования ежедневно устанавливает в расчете на одного ученика для конкретного типа школы или направления обучения. То есть речь не идет о сумме, которую школа или среднее учебное заведение индивидуально согласовывает с ведомством. Как правило, частная базовая школа получает основную дотацию, составляющую около 60% от установленного норматива. Примерно так же дела обстоят и в системе среднего, общего и профессионального образования. Однако, если учебное заведение выполняет все установленные законом условия, например, успешно проводит проверку чешской школьной инспекции, то частная базовая школа может рассчитывать почти на 100% норматива, а большинство средних учебных заведений на 90%. Разумеется, реальные расходы учебных заведений гораздо выше. Им необходимо оплачивать аренду и содержание здания, инвестировать в развитие, закупать оборудование. Кроме того, в зависимости от своей модели, частные школы часто стремятся уменьшить количество детей в классах, предложить дополнительные предметы и более высокие зарплаты сотрудникам. Именно поэтому часть негосударственных учебных заведений базового и среднего уровня дополнительно взимает плату за обучение. Комментирует Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EduIn. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит, подчеркивает специалист. Школа устанавливает ее самостоятельно, исходя из собственных нужд, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна.
3: Некоторые школы берут сравнительно небольшие суммы, другие – десятки или даже сотни тысяч крон в год. Тем не менее, государственная субсидия составляет значительную часть дохода большинства таких учебных заведений. Если приток средств резко сократится, учреждение окажется в затруднительном положении. Чтобы выйти из него, есть всего несколько вариантов – повысить стоимость обучения, сократить текущие расходы или найти другие источники частного финансирования. Если частное учебное заведение с экономической нагрузкой не справится, то оно может закрыться. Обращает внимание Никола Шрамкова. Против возможного ограничения или полной отмены государственных дотаций, для чего необходимо скорректировать соответствующий закон, выступил не только министр образования, но и представители непосредственно частных учебных заведений, а также экспертное сообщество. По их мнению, подобные меры могут оказаться для многих учебных заведений попросту ликвидационными. Если говорить о полной отмене государственной поддержки, то слово «ликвидация» применительно к целому ряду учебных заведений вовсе не кажется преувеличением. Трудно представить, что образовательное учреждение, которое большую часть своих расходов сегодня покрывает за счет начислений по госнормативу, сможет в одночасье полностью переложить эту финансовую нагрузку на плечи родителей. Да, какие-то школы, гимназии, училища, возможно, и сумели бы выжить исключительно за счет взимаемой платы за обучение, но тогда они бы стали доступны лишь очень узкому кругу семей. В такой ситуации более устойчивыми могут оказаться элитные частные школы. Уже сейчас они формируют основной доход за счет взносов родителей и мало зависят или совсем не зависят от государства. Главный же удар придется по учебным заведениям с невысокой платой за обучение.
4: А проблем бы тогда настал главное у тех школ с тем низким школьным.
3: Сегодня, по оценкам экспертов, частные и церковные учебные заведения составляют весьма значительную часть образовательной системы Чехии. Если говорить в цифрах, то в негосударственном секторе, включая детские сады, базовые и средние школы, обучаются около 150 тысяч детей и подростков. На сегодняшний день у государственных учреждений попросту нет резервов, чтобы принять такое количество учащихся, особенно в тех регионах и типах школ, где свободные места в дефиците уже сейчас. Острее всего востребованность негосударственного сектора ощущается на уровне среднего образования. На него приходится примерно 30% от общего числа средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Также эти учреждения выполняют и другие важные функции. Они расширяют палитру образовательных возможностей и предлагают направления, которых в государственной сети либо вообще нет, либо не хватает для всех желающих. Например, в Праге почти половина четырехлетних гимназий негосударственные. Таким образом, обращают внимание специалисты, частный и церковный сектор оказывает госсектору колоссальную поддержку. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке Тамыздата «Пражская книжная башня» представил немецкий специалист по России, автор Олаф Кюль. Он ответил на вопросы Radio Prague International. Перед началом полномасштабного вторжения со стороны российского МИДа прозвучали слова «Собирайте свои вещи и убирайтесь до границ 97-го года». Чешская Республика вступила в НАТО в 99-м году. Как вы считаете, Москва по-прежнему, считает ли она по-прежнему Чешскую Республику по праву в сфере своих интересов и влияния?
5: Я думаю, что у некоторых людей так есть. У них ментальность так, что все страны или как это говорится на русском, которые находились под влиянием Польши, Чехии, Словакии, Молдавии, они по-прежнему подлежат правовому влиянию России. Это, конечно, не можно для этих никаких правовых причин, но ментально это так. И если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти, только не полномасштабной, только гибридной.
3: Ну, некоторые элементы гибридной войны мы уже наблюдали в Чешской Республике, но все-таки пока Чехия остается немножко в стороне. Польша, например, выслушивает гораздо больше в свой адрес угроз. Да. А недавно прозвучали конкретные угрозы в адрес Литвы. Как вы считаете, Чехия тоже приготовится? Или ее сегодняшнее правительство иначе смотрит несколько на Украину и вызывает в Кремле меньше раздражения?
5: Я об этом ничего не могу сказать. Слишком мало знаю политику Чешской Республики. Но я думаю, что здесь тоже рациональные политики, которые знают, с кем имеют дело и будут приготавливать. Это ведь НАТО, это Евросоюз, это большая структура, не только одно правительство.
3: Сейчас, например, Чехия перестала выделять из бюджета деньги на закупку оружия для Украины, хотя продолжает закупать по миру крупнокалиберные снаряды для Украины.
5: Это читал, что перестали платить, но это тенденция в целой Европе. Если АФД будет иметь большее влияние в Германии, то германцы тоже. Это их аргументация. Мы выдаем много денег, выделяем много денег для украинцев и так далее, беженцев, а немецкий работник ничего не получает. Такая аргументация. Если во Франции в будущем году выиграет Ле Пен, то тоже будет то же самое. И я ощущаю, что там есть такое перекрещение. Война и настроение в Европе. Если Украина выиграет войну до того момента, как множество стран в Европе перестанет уделять помощь, то она будет счастлива. А может стать так, что Франция, Германия и так далее перестанут платить, и тогда будет очень сложная, трудная ситуация для Украины.
3: Что в вашем понимании Украина выиграет войну и каковы ее шансы?
5: Шансы теперь только в технологии, значит, дроны и так далее. Но вчера я читал интервью с бывшим шефом Гугла, который сказал, что есть такой, который продуцирует дроны для Украины с artificial intelligence. Он говорит, что вообще не сказано, потому что Россия продуцирует тоже. Она наследует продукцию Украины, Украина учится на российском опыте. Там гонка, гонка вооружений, но очень технологическая. Так, как это было. Я думаю, что у России даже есть шанс выигрывать эту гонку, если все плохо пойдет.
1: То есть с точки зрения технологической креативности вы считаете, что россияне и украинцы идут ноздря в ноздрю, идут вместе?
5: Они идут вместе, и, конечно, россияне не глупые люди, там тоже есть инженеры, и они не учатся, они получают помощь из Северной Кореи, из Ирана, из разных стран. Украинцы, может, за Советский Союз вся ракетная продукция и вся эта промышленность была сосредоточена в Украине, поэтому там больше специалистов в этой области, но россияне учатся.
1: Вы говорили о том, что в немецком народе была определенная травма по поводу проигранной войны, и что россияне, если и проиграют эту войну, то они тоже не признают этот проигрыш. Вы видите, как вообще будет существовать рядом Россия и Украина, у которой длинная граница, где было очень много семейных связей и личных, и территориальных. Как вообще будут существовать? Будет какой-то ров с крокодилами?
5: Я не вижу этого будущего перед собой, потому что я знаю украинцев в Берлине, и множество из них отказывается вообще от контакта с русскими. Они не готовы разговаривать. Поэтому я думаю, что эта травма будет десятилетиями. Конечно, когда-то это разрастется и будет иначе, но это очень долгий период вражды, потому что действительно Россия без потребности, они могли бы с так называемым мягкой власти, soft power, получить Украину для себя, экономикой, культурой и так далее. Украинцы не были антироссийские с самого начала. Путин достиг одной цели, он подрастил национализм украинцев до очень высоких высот, которых до того не было. Можно сказать, если некоторые говорят, что Трамп, он российский агент, то можно так само говорить, что Путин – это западный агент, потому что он достигает все цели, которые Запад хотел бы. Расширение границы с НАТО, разорение российской экономики, демографии, всего, что можно только это. Он проводит очень контрпродуктивную политику.
1: Почему россияне все это терпят, и им это, кажется, даже нравится?
5: Мне тоже очень загадочно. Я немец, и у меня опыт своих детков, родителей. И я видел, как они потом все говорили, что мы не знали об этом, мы не были согласны и так далее. И так россияне тоже будут говорить. Конечно, большинство людей после закончения войны будут говорить, что это мы не хотели, мы не были согласны, мы должны были это сделать. Я не знаю, это авторитарный характер и у немцев, и у русских есть подобное, или до конца я еще не понял механизм, который действует там.
1: Чехия – страна замков. О том, как в наши дни энтузиасты подняли из руин средневековую крепость Рапштейн, рассказывает Лорета Вашкова.

0: Исторические прогулки.
1: В 2014 году трое жителей Востока Чехии купили замок-крепость Рапштейн вблизи города Хрудим, это примерно 100 километров от Праги. Или, вернее, не замок, а то, что от него осталось – средневековые развалины. Рапштейну удалось пережить средневековье. Востребованным он был и в 19-м, и, скорее всего, еще в 20 веке, когда здесь устраивались многочисленные охоты и застолья. Годы и события истории брали свое, и вдобавок замок был разрушен штормом. Он пришел в упадок. Частным владельцам разрушенной достопримечательности в лице трех друзей постепенно удалось с помощью добровольцев восстановить исторический памятник, который фактически перестал существовать 10 лет назад, практически из руин. Первоначальный вид замка запомнился им еще с детства. А каких усилий потребовало воскрешение памятника?
2: В подстате, этот главный довод, почему мы град купили, было сохранить...
3: Мы хотели спасти замок, что заключается прежде всего в сохранении еще видимой на фасаде его каменной кладки. В 2016 году нам удалось сохранить около 20-30% кладки.
2: Мы законсервировано таких 20-30% здива.
1: Рассказал чешскому радио один из владельцев Мирослав Грегор. Его рассказ дополняет второй из владельцев Вит Новак.
4: На годины то будет, можно 1000 годин ročně, так бы řek.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строили.
4: Там за стране нагору накопается, так ставят, но...
1: Мы привыкли работать, и все мы построили в свое время семейные дома, так что трудностей не боялись, работали в основном по выходным. И первая неделя июля всегда выдавалась особенно насыщенной в плане «Эй, ухнем», вспоминает Вит Новак. Восстановление проходило под профессиональным наблюдением экспертов по охране объектов культурного наследия города Хрудим. Владельцы также получили некоторые субсидии, благодаря чему смогли покрыть часть расходов, например, на установку строительных лесов, покупку бетономешалки, песка и другого. Затраты на ремонт замка за один лишь прошлый год обошлись им более чем в 1 000 000 крон. Сегодня Рапштейн выглядит так, как будто кто-то из представителей княжеского рода Аушпарк перед тем, как отлучиться по соседству, запер главные двери. Окна снова украшены гербами знатных семей, а замок в массивной двери достаточно легко отступает под натиском массивного ключа. Новак родом из соседней деревни. Спасение замка, который он помнил с детства, было для него заветной мечтой.
3: Нам удалось восстановить размеры дворца, существовавшие в период, когда им до 1942 года владел род Ауршпергов. Затем его владельцем вплоть до 1945 года стала семья Траутмансфордорфов, представителей австрийского графского и княжеского рода. Дворец в 60-х годах прошлого века фактически исчез. Мы привели здание в прежнее состояние и очень этому рады.
4: Так как были, я мы за то рады.
1: Говорит Вит Новак. Род Аушпергов, происходивший из Тироля, владел с 1754 по 1742 год прошлого века в Чехии также замком и поместьем Жлебы, а один из потомков упомянутого рода Траутмансдорфов был назначен в 2010 году послом Австрии в Праге.
3: Изначально это был средневековый замок. В 1856 году Винсент Карл Аушперг перестроил его в летний дворец, ну или в охотничью резиденцию. Мы реконструировали и, можно сказать, реабилитировали все строение. Обнаружив следы средневеков, мы решили, что их следует оставить открытыми для всеобщего обозрения. Нам было бы жаль все это прятать. Поэтому мы видим здесь в стене оригинальные потолочные средневековые балки, а также 2 средневековых окна.
1: Рапштейн открыт для посетителей. Здесь можно проводить уже свадебные церемонии и другие культурные мероприятия. Владельцы готовят свой собственный небольшой музей.
5: Многие из тех, кто сюда приходит, говорят, что мы вернули им детство. Один человек, появившийся еще в ходе восстановления, и поинтересовался, собираемся ли мы также вставлять окна и двери. Я ответил утвердительно. И он тогда спросил, не нужна ли нам старая дверная ручка. Я был немножко удивлен, так как оказалось, что в 1970-е годы он унес из города Рапштейн, которого фактически уже не было, ручку без умысла украсть, а из желания ее сохранить. Это было здорово, потому что благодаря этому мы по ее образцу смогли сделать и копии ручек для других дверей замка.
1: Завершает свой рассказ для чешского радио один из владельцев замка Вит Новак.

На этом мы завершаем программу русской службы Радио Прага «30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN, поскольку наш сайт там заблокирован. Мы продолжаем цикл передач «Музыкальные гении на чешской земле». Смотрите видео на нашем сайте. Там уже выложены прогулки по Праге и Теплице, которые рассказывают о Моцарте, о Бетховене. И сегодня там появится Густав Малер, который родился на территории Чехии. Читайте наш Facebook, оставляйте там комментарии и лайки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. Пишите нам на электронную почту russki@radio.cz. Наш обычный почтовый адрес – это Прага 2, Виноградская 12. Radio Prague International. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспурвит.

0: эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». В студии из Праги вас приветствует Катерина Айспорвит. 11 сентября 2001 года чех Павел Глава оказался единственным, кто заснял на одной пленке оба самолета, ударивших по башням-близнецам в Нью-Йорке. Произойдет, если Чехия лишится частных школ. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит. Школа устанавливает ее самостоятельно, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Кратко история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке «Пражская книжная башня» представил Олаф Кюль.
2: Если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти. Только не полномасштабной, только гибридной.
1: И мы расскажем о том, как энтузиасты восстановили средневековую крепость Рапштейн.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строились.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Четверть века назад, когда в США произошла серия терактов, в Нью-Йорке жил 38-летний чех Павел Глава. 11 сентября 2001 года он стал единственным в мире человеком, кто заснял на одной пленке сначала один, а потом и второй самолет, как они врезаются в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Первые воспоминания о событиях 11 сентября приходят к вам в голову 25 лет спустя.
4: 11 января, я помню очень хорошо, тот день, я с моим...
3: Я, конечно, очень хорошо помню 11 сентября. В тот день я уезжал со своим тогдашним шефом Майком Коэном на стройку в Пенсильванию. У меня с собой была видеокамера, и я снимал по пути Нью-Йорк. Первый самолет я заснял перед тем, как мы въехали в туннель. Я не понял, что происходит, поскольку в своей маленькой камере ничего не заметил. Мы въехали в тоннель Беттери, а пока через него проезжали, Майк уже слушал радио. Там начали объявлять, что что-то произошло. Я сказал ему: «Скорее выезжай, у меня есть камера, я буду это снимать». Когда мы остановились, спустя пару минут над нашими головами пролетел второй самолет. Раздался ужасный грохот. Когда шок прошел, Майк сказал мне: «Павлик, ты запомнишь этот день на всю жизнь». И он был прав. Когда я сегодня говорю с кем-нибудь об 11 сентября, никто ни разу не сказал мне, будто не помнит, что в тот день делал. И это не только мое мнение. По-моему, весь мир помнит тот день.
1: А в какой момент вы поняли, что засняли совершенно уникальное событие?
4: Я это не тушил, а все так...
3: Я понятия не имел. На самом деле я узнал об этом гораздо позже. После терактов мы поехали работать в Пенсильванию. Позже я жил с другом, который разбирался в компьютерах. Он хотел взять у меня запись и, просматривая ее, понял, что на ней также виден первый самолет. Он сказал мне: «Но у тебя же есть и первый самолет». Он показал его мне, но тогда я не обратил на это особого внимания. В Нью-Йорке у нас была чешская община, и я иногда давал запись друзьям. Я даже иногда дарил

0: ВХС копии на дни рождения. Чехи одалживали кассету друг другу и переписывали ее, пока 2 года спустя она не попала в руки фотографа Вальтера Карлинга. Именно он понял ценность записи. Никто другой не заснял 2 самолета на одной и той же кассете. Французские документалисты, братья Ноте, случайно засняли первый самолет, поскольку в тот момент работали с пожарными. Но они не зафиксировали второй удар. Тогда Вальтер Карлинг понял, что мои кадры уникальны в этом отношении. В итоге эти кадры были приобретены телеканалом ABC.
1: Вы имели представление о том, сколько эта запись может стоить?
0: Нет, ни малейшего. Незадолго до 2-й годовщины терактов со мной связался Вальтер Карлинг. Он узнал о моей записи от какой-то учительницы английского языка, которой один человек сказал, что у него есть подобные кадры. Однако Уолтер хотел найти кого-нибудь, у кого была бы оригинальная запись. В то время мы снимали на кассеты ВХС. Когда он, наконец, связался со мной, то спросил, соглашусь ли я на публикацию отснятого материала. Он сказал, что, возможно, на этом можно будет немного заработать. Я ответил, если я хотя бы смогу вернуть $500, которые заплатил за свою камеру Sony, почему бы не попробовать? В итоге оказалось, что сумма, конечно, значительно превысила $500.
1: Вы объяснили, что после терактов продолжили свой путь в Пенсильванию. А что вы помните о тех моментах, которые последовали за ударом 2-го самолета?
2: Мы выступили из авто, точили мы, а мы были вообще у въезда.
0: Мы находились на выезде из тоннеля Беттери, примерно в 100 или 150 метрах от башен-близнецов. Мы вышли из машины, и я начал снимать. Полиция заставила нас уйти, потому что им нужно было расчистить дорогу для пожарных машин, которые ехали, в частности, из Бруклина. Я думал, что в тот день мы никуда не поедем. У Майка дома была семья, включая 6 детей, но Манхэттен – это остров, и все было закрыто. Туннели, мосты, абсолютно все. Мы подъехали к Бруклинскому мосту. Майк продолжал звонить и примерно через 30 минут узнал, что мост Джорджа Вашингтона снова открыт. Мы сели обратно в машину и поехали дальше. И именно в тот момент, когда мы уезжали, первая башня начала рушиться. У меня это тоже есть на камере.
1: Спустя 25 лет Павел Глава решил вернуться в Нью-Йорк, чтобы на месте вспомнить события 11 сентября, свидетелями которых стал, и подняться на вершину новой башни Всемирного торгового центра «Один мир». Хотя кадры, которые Павел тогда снял, показывают каждую годовщину терактов, знаменитостью он себя не считает. Многие мои друзья и знакомые даже не знают, что я снял эти кадры. Я об этом особо не говорю и, конечно, не хвастаюсь этим, говорит Павел Глава. Частные и церковные школы оказывают госсектору Чехии колоссальную поддержку. Что произойдет, если эти учебные заведения лишатся госдотации и будут вынуждены закрыться?
3: Тема дня.
1: Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о возможном сокращении государственных дотаций для частных и церковных школ вызвало широкий резонанс и дискуссию в обществе. Эксперты предупреждают, что закрытие или ограничение финансирования негосударственных учебных заведений приведет к критической перегрузке чешской государственной системы образования. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал министра образования Роберта Плагу объяснить гражданам, почему государство финансирует частные и церковные школы. Сам министр Плага отмену дотации исключил, сообщив, что в следующем году на поддержку частных и церковных школ потребуется 21 миллиард крон, около 840 миллионов евро. Однако в проекте бюджета не хватает 3 миллиардов крон или 120 миллионов евро, из-за чего ведомство просто не может покрыть все гарантированные законом расходы. Необходимо уточнить, что в прошлом году из более чем 4000 базовых школ частными были около 350, а церковными – 49. В сегменте же среднего, общего и профессионального образования частные школы составили примерно четверть. Размер дотации для отдельных учебных заведений рассчитывается на основе норматива. Это фиксированная сумма, которую Министерство образования ежедневно устанавливает в расчете на одного ученика для конкретного типа школы или направления обучения. То есть речь не идет о сумме, которую школа или среднее учебное заведение индивидуально согласовывает с ведомством. Как правило, частная базовая школа получает основную дотацию, составляющую около 60% от установленного норматива. Примерно так же дела обстоят и в системе среднего, общего и профессионального образования. Однако, если учебное заведение выполняет все установленные законом условия, например, успешно проводит проверку чешской школьной инспекции, то частная базовая школа может рассчитывать почти на 100% норматива, а большинство средних учебных заведений на 90%. Разумеется, реальные расходы учебных заведений гораздо выше. Им необходимо оплачивать аренду и содержание здания, инвестировать в развитие, закупать оборудование. Кроме того, в зависимости от своей модели, частные школы часто стремятся уменьшить количество детей в классах, предложить дополнительные предметы и более высокие зарплаты сотрудникам. Именно поэтому часть негосударственных учебных заведений базового и среднего уровня дополнительно взимает плату за обучение. Комментирует Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EduIn. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит, подчеркивает специалист. Школа устанавливает ее самостоятельно, исходя из собственных нужд, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Некоторые школы берут сравнительно небольшие суммы, другие – десятки или даже сотни тысяч крон в год. Тем не менее, государственная субсидия составляет значительную часть дохода большинства таких учебных заведений. Если приток средств резко сократится, учреждение окажется в затруднительном положении. Чтобы выйти из него, есть всего несколько вариантов – повысить стоимость обучения, сократить текущие расходы или найти другие источники частного финансирования. Если частное учебное заведение с экономической нагрузкой не справится, то оно может закрыться. Обращает внимание Никола Шрамкова. Против возможного ограничения или полной отмены государственных дотаций, для чего необходимо скорректировать соответствующий закон, выступил не только министр образования, но и представители непосредственно частных учебных заведений, а также экспертное сообщество. По их мнению, подобные меры могут оказаться для многих учебных заведений попросту ликвидационными.
3: Если говорить о полной отмене государственной поддержки, то слово «ликвидация» применительно к целому ряду учебных заведений вовсе не кажется преувеличением.
1: Трудно представить, что образовательное учреждение, которое большую часть своих расходов сегодня покрывает за счет начислений по госнормативу, сможет в одночасье полностью переложить эту финансовую нагрузку на плечи родителей. Да, какие-то школы, гимназии, училища, возможно, и сумели бы выжить исключительно за счет взимаемой платы за обучение, но тогда они бы стали доступны лишь очень узкому кругу семей. В такой ситуации более устойчивыми могут оказаться элиты. Частные школы. Уже сейчас они формируют основной доход за счет взносов родителей и мало зависит или совсем не зависит от государства. Главный же удар придется по учебным заведениям с невысокой платой за обучение.
3: А проблем бы тогда настал главное у тех школ с тем низким школьным.
1: Сегодня, по оценкам экспертов, частные и церковные учебные заведения составляют весьма значительную часть образовательной системы Чехии. Если говорить в цифрах, то в негосударственном секторе, включая детские сады, базовые и средние школы, обучаются около 150 тысяч детей и подростков. На сегодняшний день у государственных учреждений попросту нет резервов, чтобы принять такое количество учащихся, особенно в тех регионах и типах школ, где свободные места в дефиците уже сейчас. Острее всего востребованность негосударственного сектора ощущается на уровне среднего образования. На него приходится примерно 30% от общего числа средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Также эти учреждения выполняют и другие важные функции. Они расширяют палитру образовательных возможностей и предлагают направления, которых в государственной сети либо вообще нет, либо не хватает для всех желающих. Например, в Праге почти половина четырехлетних гимназий не государственные. Таким образом, обращают внимание специалисты, частный и церковный сектор оказывает госсектору колоссальную поддержку. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке Тамыздата «Пражская книжная башня» представил немецкий специалист по России, автор Олаф Кюль. Он ответил на вопросы Radio Prague International. Перед началом полномасштабного вторжения со стороны российского МИДа прозвучали слова «Собирайте свои вещи и убирайтесь до границ 97-го года». Чешская Республика вступила в НАТО в 99-м году. Как вы считаете, Москва по-прежнему, считает ли она по-прежнему Чешскую Республику по праву в сфере своих интересов и влияния?
4: Я думаю, что у некоторых людей так есть. У них ментальность так, что все страны или как это говорится на русском, которые находились под влиянием Польши, Чехии, Словакии, Молдавии, они по-прежнему подлежат правовому влиянию России. Это, конечно, не можно для этих никаких правовых причин, но ментально это так. И если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти, только не полномасштабной, только гибридной.
1: Ну, некоторые элементы гибридной войны мы уже наблюдали в Чешской Республике, но все-таки пока Чехия остается немножко в стороне. Польша, например, выслушивает гораздо больше в свой адрес угроз. Да. А недавно прозвучали конкретные угрозы в адрес Литвы. А? Как вы считаете, Чехия тоже приготовится? Или ее сегодняшнее правительство иначе смотрит несколько на Украину и вызывает в Кремле меньше раздражения?
4: Я об этом ничего не могу сказать. Слишком мало знаю политику Чешской Республики. Но я думаю, что здесь тоже рациональные политики, которые знают, с кем имеют дело и будут приготавливать. Это ведь НАТО, это Евросоюз, это большая структура, не только одно правительство.
1: Сейчас, например, Чехия перестала выделять из бюджета деньги на закупку оружия для Украины, хотя продолжает закупать по миру крупнокалиберные снаряды для Украины.
4: Это читал, что перестали платить, но это тенденция в целой Европе. Если АФД будет иметь большее влияние в Германии, то германцы тоже. Это их аргументация. Мы выдаем много денег, выделяем много денег для украинцев и так далее, беженцев, а немецкий работник ничего не получает. Такая аргументация. Если во Франции в будущем году выиграет Le Pen, то тоже будет то же самое. И я ощущаю, что там есть такое перекрещение. Война и настроение в Европе. Если Украина выиграет войну до того момента, как множество стран в Европе перестанет уделять помощь, то она будет счастлива. А может стать так, что Франция, Германия и так далее перестанут платить, и тогда будет очень сложная, трудная ситуация для Украины.
1: Что в вашем понимании Украина выиграет войну, и каковы ее шансы?
4: Шансы теперь только в технологии, значит, дроны и так далее. Но вчера я читал интервью с бывшим шефом Гугла, который сказал, что есть такой, который продуцирует дроны для Украины с Artificial Intelligence. Он говорит, что вообще не сказано, потому что Россия продуцирует тоже. Она наследует продукцию Украины, Украина учится на российском опыте. Там гонка вооружений, но очень технологическая, так как это было. Я думаю, что у России даже есть шанс выигрывать эту гонку, если все плохо пойдет.
1: То есть с точки зрения технологической креативности вы считаете, что россияне и украинцы идут ноздря в ноздрю, идут вместе?
4: Они идут вместе, и, конечно, россияне не глупые люди, там тоже есть инженеры, и они не учатся, они получают помощь из Северной Кореи, из Ирана, из разных стран. Украинцы могут за Советский Союз вся ракетная продукция и вся эта промышленность была сосредоточена в Украине, поэтому там больше специалистов в этой области, но россияне учатся.
1: Вы говорили о том, что в немецком народе была определенная травма по поводу проигранной войны, и что россияне, если и проиграют эту войну, то они тоже не признают этот проигрыш. Вы видите, как вообще будет существовать рядом Россия и Украина, у которой длинная граница, где было очень много семейных связей и личных, и территориальных. Как вообще будут существовать? Будет какой-то ров с крокодилами?
4: Я не вижу этого будущего перед собой, потому что я знаю украинцев в Берлине, и множество из них отказывается вообще от контакта с русскими. Они не готовы разговаривать. Поэтому я думаю, что эта травма будет десятилетиями. Конечно, когда-то это разрастется и будет иначе, но это очень долгий период вражды, потому что действительно Россия без потребности, они могли бы с так называемым мягкой власти, soft power, получить Украину для себя, экономикой, культурой и так далее. Украинцы не были антироссийские с самого начала. Путин достиг одной цели, он подрастил национализм украинцев до очень высоких высот, которых до того не было. Можно сказать, если некоторые говорят, что Трамп, он российский агент, то можно так само говорить, что Путин – это западный агент, потому что он достигает все цели, которые Запад хотел бы. Расширение границы с НАТО, разорение российской экономики, демографии, всего, что можно только это. Он проводит очень контрпродуктивную политику.
1: Почему россияне все это терпят, и им это, кажется, даже нравится?
4: Мне тоже очень загадочно. Я немец, и у меня опыт своих детков, родителей. И я видел, как они... Потом все говорили, что мы не знали об этом, мы не были согласны и так далее. И так россияне тоже будут говорить. Конечно, большинство людей после закончения войны будут говорить, что это мы не хотели, мы не были согласны, мы должны были это сделать. Я не знаю, это авторитарный характер и у немцев, и у русских есть подобные, или до конца я еще не понял механизм, который действует там.
1: Чехия – страна замков. О том, как в наши дни энтузиасты подняли из руин средневековую крепость Рапштейн, рассказывает Лорета Вашкова.

0: Исторические прогулки.
1: В 2014 году трое жителей Востока Чехии купили замок-крепость Рапштейн вблизи города Хрудим, это примерно 100 километров от Праги. Или, вернее, не замок, а то, что от него осталось – средневековые развалины. Рапштейну удалось пережить средневековье. Востребованным он был и в 19-м, и, скорее всего, еще в 20 веке, когда здесь устраивались многочисленные охоты и застолья. Годы и события истории брали свое, и вдобавок замок был разрушен штормом. Он пришел в упадок. Частным владельцам разрушенной достопримечательности в лице трех друзей постепенно удалось с помощью добровольцев восстановить исторический памятник, который фактически перестал существовать 10 лет назад, практически из руин. Первоначальный вид замка запомнился им еще с детства. А каких усилий потребовало воскрешение памятника?
2: В подстате, этот главный довод, почему мы град купили, было сохранить...
3: Мы хотели спасти замок, что заключается прежде всего в сохранении еще видимой на фасаде его каменной кладки. В 2016 году нам удалось сохранить около 20-30% кладки.
2: Мы законсервировано таких 20-30% здива.
1: Рассказал чешскому радио один из владельцев Мирослав Грегор. Его рассказ дополняет второй из владельцев Вит Новак.
4: На годины то будет, можно 1000 годин ročně, так бы řek.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строили.
4: Там за стране на гору накопается, так ставят, но...
1: Мы привыкли работать, и все мы построили в свое время семейные дома, так что трудностей не боялись, работали в основном по выходным. И первая неделя июля всегда выдавалась особенно насыщенной в плане «Эй, ухнем», вспоминает Вит Новак. Восстановление проходило под профессиональным наблюдением экспертов по охране объектов культурного наследия города Хрудим. Владельцы также получили некоторые субсидии, благодаря чему смогли покрыть часть расходов, например, на установку строительных лесов, покупку бетономешалки, песка и другого. Затраты на ремонт замка за один лишь прошлый год обошлись им более чем в 1 000 000 крон. Сегодня Рапштейн выглядит так, как будто кто-то из представителей княжеского рода Аушпарк перед тем, как отлучиться по соседству, запер главные двери. Окна снова украшены гербами знатных семей, а замок в массивной двери достаточно легко отступает под натиском массивного ключа. Новак родом из соседней деревни. Спасение замка, который он помнил с детства, было для него заветной мечтой.
3: Нам удалось восстановить размеры дворца, существовавшие в период, когда им до 1942 года владел род Ауршпергов. Затем его владельцем вплоть до 1945 года стала семья Траутмансфордорфов, представителей австрийского графского и княжеского рода. Дворец в 60-х годах прошлого века фактически исчез. Мы привели здание в прежнее состояние и очень этому рады.
4: Так, как были, и мы за то рады.
1: Говорит Вит Новак. Род Аушпергов, происходивший из Тироля, владел с 1754 по 1742 год прошлого века в Чехии также замком и поместьем Жлебы, а один из потомков упомянутого рода Траутмансдорфов был назначен в 2010 году послом Австрии в Праге.
3: Изначально это был средневековый замок. В 1856 году Винсент Карл Аушперг перестроил его в летний дворец, ну или в охотничью резиденцию. Мы реконструировали и, можно сказать, реабилитировали все строение. Обнаружив следы средневеков, мы решили, что их следует оставить открытыми для всеобщего обозрения. Нам было бы жаль все это прятать. Поэтому мы видим здесь в стене оригинальные потолочные средневековые балки, а также 2 средневековых окна.
1: Рапштейн открыт для посетителей. Здесь можно проводить уже свадебные церемонии и другие культурные мероприятия. Владельцы готовят свой собственный небольшой музей.
3: Многие из тех, кто сюда приходит, говорят, что мы вернули им детство. Один человек, появившийся еще в ходе восстановления, и поинтересовался, собираемся ли мы также вставлять окна и двери. Я ответил утвердительно. И он тогда спросил, не нужна ли нам старая дверная ручка. Я был немножко удивлен, так как оказалось, что в 1970-е годы он унес из града Рапштейн, которого фактически уже не было, ручку без умысла украсть, а из желания ее сохранить. Это было здорово, потому что благодаря этому мы по ее образцу смогли сделать и копии ручек для других дверей замка.
1: Завершает свой рассказ для чешского радио один из владельцев замка Вит Новак.

На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN, поскольку наш сайт там заблокирован. Мы продолжаем цикл передач «Музыкальные гении на чешской земле». Смотрите видео на нашем сайте. Там уже выложены прогулки по Праге и Теплице, которые рассказывают о Моцарте, о Бетховене. И сегодня там появится Густав Малер, который родился на территории Чехии. Читайте наш Facebook, оставляйте там комментарии и лайки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. Пишите нам на электронную почту russki@radio.cz. Наш обычный почтовый адрес – это Прага 2, Виноградская 12. Radio Prague International. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспурвит.

0: самолета, ударивших по башням-близнецам в Нью-Йорке. Что произойдет, если Чехия лишится частных школ? Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит. Школа устанавливает ее самостоятельно, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке «Пражская книжная башня» представил Олаф Кюль.
1: Если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти. Только не полномасштабной, только гибридной.
0: И мы расскажем о том, как энтузиасты восстановили средневековую крепость Рапштейн.
2: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строились.
0: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Четверть века назад, когда в США произошла серия терактов, в Нью-Йорке жил 38-летний чех Павел Глава. 11 сентября 2001 года он стал единственным в мире человеком, кто заснял на одной пленке сначала один, а потом и второй самолет, как они врезаются в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Первые воспоминания о событиях 11 сентября приходят к вам в голову 25 лет спустя.
3: 11 января, я помню очень хорошо, тот день, я с моим...
2: Я, конечно, очень хорошо помню 11 сентября. В тот день я уезжал со своим тогдашним шефом Майком Коэном на стройку в Пенсильванию. У меня с собой была видеокамера, и я снимал по пути Нью-Йорк. Первый самолет я заснял перед тем, как мы въехали в туннель. Я не понял, что происходит, поскольку в своей маленькой камере ничего не заметил. Мы въехали в тоннель Беттери, а пока через него проезжали, Майк уже слушал радио. Там начали объявлять, что что-то произошло. Я сказал ему: «Скорее выезжай, у меня есть камера, я буду это снимать». Когда мы остановились, спустя пару минут над нашими головами пролетел второй самолет. Раздался ужасный грохот. Когда шок прошел, Майк сказал мне: «Павлик, ты запомнишь этот день на всю жизнь». И он был прав. Когда я сегодня говорю с кем-нибудь об 11 сентября, никто ни разу не сказал мне, будто не помнит, что в тот день делал. И это не только мое мнение. По-моему, весь мир помнит тот день.
0: А в какой момент вы поняли, что засняли совершенно уникальное событие?
3: Я это не тушил, а все так...
2: Я понятия не имел. На самом деле я узнал об этом гораздо позже. После терактов мы поехали работать в Пенсильванию. Позже я жил с другом, который разбирался в компьютерах. Он хотел взять у меня запись и, просматривая ее, понял, что на ней также виден первый самолет. Он сказал мне: «Но у тебя же есть и первый самолет». Он показал его мне, но тогда я не обратил на это особого внимания. В Нью-Йорке у нас была чешская община, и я иногда давал запись друзьям. Я даже иногда дарил VHS-копии на дни рождения. Чехи одалживали кассету друг другу и переписывали ее, пока 2 года спустя она не попала в руки фотографа Вальтера Карлинга. Именно он понял ценность записи. Никто другой не заснял 2 самолета на одной и той же кассете. Французские документалисты, братья Ноте, случайно засняли первый самолет, поскольку в тот момент работали с пожарными. Но они не зафиксировали второй удар. Тогда Вальтер Карлинг понял, что мои кадры уникальны в этом отношении. В итоге эти кадры были приобретены телеканалом ABC.
0: Вы имели представление о том, сколько эта запись может стоить?
2: Нет, ни малейшего. Незадолго до второй годовщины терактов со мной связался Вальтер Карлинг. Он узнал о моей записи от какой-то учительницы английского языка, которой один человек сказал, что у него есть подобные кадры. Однако Уолтер хотел найти кого-нибудь, у кого была бы оригинальная запись. В то время мы снимали на кассеты VHS. Когда он

0: наконец связался со мной, то спросил, соглашусь ли я на публикацию отснятого материала. Он сказал, что, возможно, на этом можно будет немного заработать. Я ответил, если я хотя бы смогу вернуть $500, которые заплатил за свою камеру Sony, почему бы не попробовать? В итоге оказалось, что сумма, конечно, значительно превысила $500.
1: Вы объяснили, что после терактов продолжили свой путь в Пенсильванию. А что вы помните о тех моментах, которые последовали за ударом второго самолета?
2: Мы выступили из авто, точили мы, а мы были вообще у въезда.
0: Мы находились на выезде из тоннеля Беттери, примерно в 100 или 150 метрах от башен-близнецов. Мы вышли из машины, и я начал снимать. Полиция заставила нас уйти, потому что им нужно было расчистить дорогу для пожарных машин, которые ехали, в частности, из Бруклина. Я думал, что в тот день мы никуда не поедем. У Майка дома была семья, включая 6 детей, но Манхэттен — это остров, и все было закрыто. Туннели, мосты, абсолютно все. Мы подъехали к Бруклинскому мосту. Майк продолжал звонить и примерно через полчаса узнал, что мост Джорджа Вашингтона снова открыт. Мы сели обратно в машину и поехали дальше. И именно в тот момент, когда мы уезжали, первая башня начала рушиться. У меня это тоже есть на камере.
1: Спустя 25 лет Павел Глава решил вернуться в Нью-Йорк, чтобы на месте вспомнить события 11 сентября, свидетелями которых стал, и подняться на вершину новой башни Всемирного торгового центра «Один мир». Хотя кадры, которые Павел тогда снял, показывают каждую годовщину терактов, знаменитостью он себя не считает. Многие мои друзья и знакомые даже не знают, что я снял эти кадры. Я об этом особо не говорю и, конечно, не хвастаюсь этим, говорит Павел Глава. Частные и церковные школы оказывают госсектору Чехии колоссальную поддержку. Что произойдет, если эти учебные заведения лишатся госдотации и будут вынуждены закрыться?
3: Тема дня.
1: Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о возможном сокращении государственных дотаций для частных и церковных школ вызвало широкий резонанс и дискуссию в обществе. Эксперты предупреждают, что закрытие или ограничение финансирования негосударственных учебных заведений приведет к критической перегрузке чешской государственной системы образования. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал министра образования Роберта Плагу объяснить гражданам, почему государство финансирует частные и церковные школы. Сам министр Плага отмену дотации исключил, сообщив, что в следующем году на поддержку частных и церковных школ потребуется 21 миллиард крон, около 840 миллионов евро. Однако в проекте бюджета не хватает 3 миллиардов крон или 120 миллионов евро, из-за чего ведомство просто не может покрыть все гарантированные законом расходы. Необходимо уточнить, что в прошлом году из более чем 4000 базовых школ частными были около 350, а церковными – 49. В сегменте же среднего, общего и профессионального образования частные школы составили примерно четверть. Размер дотации для отдельных учебных заведений рассчитывается на основе норматива. Это фиксированная сумма, которую Министерство образования ежедневно устанавливает в расчете на одного ученика для конкретного типа школы или направления обучения. То есть речь не идет о сумме, которую школа или среднее учебное заведение индивидуально согласовывает с ведомством. Как правило, частная базовая школа получает основную дотацию, составляющую около 60% от установленного норматива. Примерно так же дела обстоят и в системе среднего, общего и профессионального образования. Однако, если учебное заведение выполняет все установленные законом условия, например, успешно проводит проверку чешской школьной инспекции, то частная базовая школа может рассчитывать почти на 100% норматива, а большинство средних учебных заведений на 90%. Разумеется, реальные расходы учебных учебных заведений гораздо выше. Им необходимо оплачивать аренду и содержание здания, инвестировать в развитие, закупать оборудование. Кроме того, в зависимости от своей модели, частные школы часто стремятся уменьшить количество детей в классах, предложить дополнительные предметы и более высокие зарплаты сотрудникам. Именно поэтому часть негосударственных учебных заведений базового и среднего уровня дополнительно взимает плату за обучение. Комментирует Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EduIn. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит, подчеркивает специалист. Школа устанавливает ее самостоятельно, исходя из собственных нужд, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Некоторые школы берут сравнительно небольшие суммы, другие – десятки или даже сотни тысяч крон в год. Тем не менее, государственная субсидия составляет значительную часть дохода большинства таких учебных заведений. Если приток средств резко сократится, учреждение окажется в затруднительном положении. Чтобы выйти из него, есть всего несколько вариантов – повысить стоимость обучения, сократить текущие расходы или найти другие источники частного финансирования. Если частное учебное заведение с экономической нагрузкой не справится, то оно может закрыться. Обращает внимание Никола Шрамкова. Против возможного ограничения или полной отмены государственных дотаций, для чего необходимо скорректировать соответствующий закон, выступил не только министр образования, но и представители непосредственно частных учебных заведений, а также экспертное сообщество. По их мнению, подобные меры могут оказаться для многих учебных заведений попросту ликвидационными. Если говорить о полной отмене государственной поддержки, то слово «ликвидация» применительно к целому ряду учебных заведений вовсе не кажется преувеличением. Трудно представить, что образовательное учреждение, которое большую часть своих расходов сегодня покрывает за счет начислений по госнормативу, сможет в одночасье полностью переложить эту финансовую нагрузку на плечи родителей. Да, какие-то школы, гимназии, училища, возможно, и сумели бы выжить исключительно за счет взимаемой платы за обучение, но тогда они бы стали доступны лишь очень узкому кругу семей. В такой ситуации более устойчивыми могут оказаться элитные частные школы. Уже сейчас они формируют основной доход за счет взносов родителей и мало зависят или совсем не зависят от государства. Главный же удар придется по учебным заведениям с невысокой платой за обучение.
3: А проблем бы тогда настал главное у тех школ с тем низким школьным.
1: Сегодня, по оценкам экспертов, частные и церковные учебные заведения составляют весьма значительную часть образовательной системы Чехии. Если говорить в цифрах, то в негосударственном секторе, включая детские сады, базовые и средние школы, обучаются около 150 тысяч детей и подростков. На сегодняшний день у государственных учреждений попросту нет резервов, чтобы принять такое количество учащихся, особенно в тех регионах и типах школ, где свободные места в дефиците уже сейчас. Острее всего востребованность негосударственного сектора ощущается на уровне среднего образования. На него приходится примерно 30% от общего числа средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Также эти учреждения выполняют и другие важные функции. Они расширяют палитру образовательных возможностей и предлагают направления, которых в государственной сети либо вообще нет, либо не хватает для всех желающих. Например, в Праге почти половина четырехлетних гимназий негосударственные. Таким образом, обращают внимание специалисты, частный и церковный сектор оказывает госсектору колоссальную поддержку. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке Тамыздата «Пражская книжная башня» представил немецкий специалист по России, автор Олаф Кюль. Он ответил на вопросы Radio Prague International. Перед началом полномасштабного вторжения со стороны российского МИДа прозвучали слова: «Собирайте свои вещи и убирайтесь до границ 97 года». Чешская Республика вступила в НАТО в 99 году. Как вы считаете, Москва по-прежнему, считает ли она по-прежнему Чешскую Республику по праву в сфере своих интересов и влияния?
4: Я думаю, что у некоторых людей так есть. У них ментальность так, что все страны фасалы или как это говорится на русском, которые находились под влиянием Польши, Чехии, Словакии, Молдавии, они по-прежнему подлежат правовому влиянию России. Это, конечно, не можно для этих никаких правовых причин, но ментально это так. И если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти. Только не полномасштабной, только гибридной.
1: Ну, некоторые элементы гибридной войны мы уже наблюдали в Чешской Республике. Но все-таки пока Чехия остается немножко в стороне. Польша, например, выслушивает гораздо больше в свой адрес угроз. Да. А недавно прозвучали конкретные угрозы в адрес Литвы. А? Как вы считаете, Чехия тоже приготовится? Или ее сегодняшнее правительство иначе смотрит несколько на Украину и вызывает в Кремле меньше раздражения?
4: Я об этом ничего не могу сказать, слишком мало знаю политику Чешской Республики, но я думаю, что здесь тоже рациональные политики, которые знают, с кем имеют дело и будут приготавливать. Это ведь НАТО, это Евросоюз, это большая структура, не только одно правительство.
1: Сейчас, например, Чехия перестала выделять из бюджета деньги на закупку оружия для Украины, хотя продолжает закупать по миру крупнокалиберные снаряды для Украины.
4: Это читал, что перестали платить, но это тенденция в целой Европе. Если АФД будет иметь больше влияния в Германии, то германцы тоже. Это их аргументация. Мы выдаем много денег, выделяем много денег для украинцев и так далее, беженцев, а немецкий работник ничего не получает. Такая аргументация. Если во Франции в будущем году выиграет Ле Пен, то тоже будет то же самое. И я ощущаю, что там есть такое перекрещение: война и настроение в Европе. Если Украина выиграет войну до того момента, как множество стран в Европе перестанет уделять помощь, то она будет счастлива. А может стать так, что Франция, Германия и так далее перестанут платить, и тогда будет очень сложная, трудная ситуация для Украины.
1: Что, в вашем понимании, Украина выиграет войну, и каковы ее шансы?
4: Шансы теперь только в технологии, значит, дроны и так далее. Но вчера я читал интервью с бывшим шефом Гугла, который сказал, что есть такой, который продуцирует дроны для Украины с artificial intelligence. Он говорит, что вообще не сказано, потому что Россия продуцирует тоже. Она наследует продукцию Украины, Украина учится на российском опыте. Там гонка вооружений, но очень технологическая, так как это было. Я думаю, что у России даже есть шанс выигрывать эту гонку, если все плохо пойдет.
1: То есть с точки зрения технологической креативности вы считаете, что россияне и украинцы идут ноздря в ноздрю, идут вместе?
4: Они идут вместе, и, конечно, россияне не глупые люди, там тоже есть инженеры, и они не учатся, они получают помощь из Северной Кореи, из Ирана, из разных стран. Украинцы, может, за Советский Союз вся ракетная продукция и вся эта промышленность была сосредоточена в Украине, поэтому там больше специалистов в этой области, но россияне учатся.
1: Вы говорили о том, что в немецком народе была определенная травма по поводу проигранной войны, и что россияне, если и проиграют эту войну, то они тоже не признают этот проигрыш. Вы видите, как вообще будет существовать рядом Россия и Украина, у которой длинная граница, где было очень много семейных связей и личных, и территориальных. Как вообще будут существовать? Будет какой-то ров с крокодилами?
4: Я не вижу этого будущего перед собой, потому что я знаю украинцев в Берлине, и множество из них отказывается вообще от контакта с русскими. Они не готовы разговаривать. Поэтому я думаю, что эта травма будет десятилетиями. Конечно, когда-то это разрастется и будет иначе, но это очень долгий период вражды, потому что действительно Россия без потребности, они могли бы с так называемой мягкой власти, soft power, получить Украину для себя, экономикой, культурой и так далее. Украинцы не были антироссийские с самого начала. Путин достиг одной цели, он подрастил национализм украинцев до очень высоких высот, которых до того не было. Можно сказать, если некоторые говорят, что Трамп, он российский агент, то можно так само говорить, что Путин – это западный агент, потому что он достигает все цели, которые Запад хотел бы. Расширение границы с НАТО, разорение российской экономики, демографии, всего, что можно только это. Он проводит очень контрпродуктивную политику.
1: Почему россияне все это терпят, и им это, кажется, даже нравится?
4: Мне тоже очень загадочно. Я немец, и у меня опыт своих детков, родителей. И я видел, как они... Потом все говорили, что мы не знали об этом, мы не были согласны и так далее. И так россияне тоже будут говорить. Конечно, большинство людей после закончения войны будут говорить, что это мы не хотели, мы не были согласны, мы должны были это делать. Я не знаю, это авторитарный характер и у немцев, и у русских есть подобное, или до конца я еще не понял механизм, который действует там.
1: Чехия – страна замков. О том, как в наши дни энтузиасты подняли из руин средневековую крепость Рапштейн, рассказывает Лорета Вашкова.

0: Исторические прогулки.
1: В 2014 году трое жителей Востока Чехии купили замок-крепость Рапштейн вблизи города Хрудим, это примерно 100 километров от Праги. Или, вернее, не замок, а то, что от него осталось – средневековые развалины. Рапштейну удалось пережить средневековье. Востребованным он был и в 19-м, и, скорее всего, еще в 20 веке, когда здесь устраивались многочисленные охоты и застолья. Годы и события истории брали свое, и вдобавок замок был разрушен штормом. Он пришел в упадок. Частным владельцам разрушенной достопримечательности в лице трех друзей постепенно удалось с помощью добровольцев восстановить исторический памятник, который фактически перестал существовать 10 лет назад, практически из руин. Первоначальный вид замка запомнился им еще с детства. А каких усилий потребовало воскрешение памятника?
2: В подстате, этот главный довод, почему мы град купили, было сохранить...
3: Мы хотели спасти замок, что заключается прежде всего в сохранении еще видимой на фасаде его каменной кладки. В 2016 году нам удалось сохранить около 20-30% кладки.
2: Мы законсервировано таких 20-30% здива.
1: Рассказал чешскому радио один из владельцев Мирослав Грегор. Его рассказ дополняет второй из владельцев Вит Новак.
4: На годины то будет, можно 1000 годин ročně, так бы řek.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строили.
4: Там за стране нагору накопается, так ставят, но...
1: Мы привыкли работать, и все мы построили в свое время семейные дома, так что трудностей не боялись, работали в основном по выходным. И первая неделя июля всегда выдавалась особенно насыщенной в плане «Эй, ухнем», вспоминает Вит Новак. Восстановление проходило под профессиональным наблюдением экспертов по охране объектов культурного наследия города Хрудим. Владельцы также получили некоторые субсидии, благодаря чему смогли покрыть часть расходов, например, на установку строительных лесов, покупку бетономешалки, песка и другого. Затраты на ремонт замка за один лишь прошлый год обошлись им более чем в 1 000 000 крон. Сегодня Рапштейн выглядит так, как будто кто-то из представителей княжеского рода Аушпарк перед тем, как отлучиться по соседству, запер главные двери. Окна снова украшены гербами знатных семей, а замок в массивной двери достаточно легко отступает под натиском массивного ключа. Новак родом из соседней деревни. Спасение замка, который он помнил с детства, было для него заветной мечтой.
3: Нам удалось восстановить размеры дворца, существовавшие в период, когда им до 1942 года владел род Ауршпергов. Затем его владельцем вплоть до 1945 года стала семья Траутмансфордорфов, представителей австрийского графского и княжеского рода. Дворец в 60-х годах прошлого века фактически исчез. Мы привели здание в прежнее состояние и очень этому рады.
4: Так как были, а мы за то рады.
1: Говорит Вит Новак. Род Аушпергов, происходивший из Тироля, владел с 1754 по 1742 год прошлого века в Чехии также замком и поместьем Жлебы, а один из потомков упомянутого рода Траусмансдорфов был назначен в 2010 году послом Австрии в Праге.
3: Изначально это был средневековый замок. В 1856 году Винсент Карл Аушперг перестроил его в летний дворец, ну или в охотничью резиденцию. Мы реконструировали и, можно сказать, реабилитировали все строение. Обнаружив следы средневеков, мы решили, что их следует оставить открытыми для всеобщего обозрения. Нам было бы жаль все это прятать. Поэтому мы видим здесь в стене оригинальные потолочные средневековые балки, а также 2 средневековых окна.
1: Рапштейн открыт для посетителей. Здесь можно проводить уже свадебные церемонии и другие культурные мероприятия. Владельцы готовят свой собственный небольшой музей.
3: Многие из тех, кто сюда приходит, говорят, что мы вернули им детство. Один человек, появившийся еще в ходе восстановления, и поинтересовался, собираемся ли мы также вставлять окна и двери. Я ответил утвердительно. И он тогда спросил, не нужна ли нам старая дверная ручка. Я был немножко удивлен, так как оказалось, что в 1970-е годы он унес из града Рапштейн, которого фактически уже не было, ручку без умысла украсть, а из желания ее сохранить. Это было здорово, потому что благодаря этому мы по ее образцу смогли сделать и копии ручек для других дверей замка.
1: Завершает свой рассказ для чешского радио один из владельцев замка Вит Новак.

На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN, поскольку наш сайт там заблокирован. Мы продолжаем цикл передач «Музыкальные гении на чешской земле». Смотрите видео на нашем сайте. Там уже выложены прогулки по Праге и Теплице, которые рассказывают о Моцарте, о Бетховене. И сегодня там появится Густав Малер, который родился на территории Чехии. Читайте наш Facebook, оставляйте там комментарии и лайки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. Пишите нам на электронную почту russki@radio.cz. Наш обычный почтовый адрес – это Прага 2, Виноградская 12. Radio Prague International. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспурвит.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». В студии из Праги вас приветствует Катерина Айспорвит. 11 сентября 2001 года чех Павел Глава оказался единственным, кто заснял на одной пленке оба самолета, ударивших по башням-близнецам в Нью-Йорке. Что произойдет, если Чехия лишится частных школ? Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит. Школа устанавливает ее самостоятельно, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке «Пражская книжная башня» представил Олаф Кюль.
2: Если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет

0: В Нью-Йорке жил 38-летний чех Павел Глава. 11 сентября 2001 года он стал единственным в мире человеком, кто заснял на одной пленке сначала один, а потом и второй самолет, как они врезаются в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Какое первое воспоминание о событиях 11 сентября приходит к вам в голову 25 лет спустя?
1: 11. září si pamatuju moc dobře. Ten den jel s mým...
2: Я, конечно, очень хорошо помню 11 сентября. В тот день я уезжал со своим тогдашним шефом Майком Коэном на стройку в Пенсильванию. У меня с собой была видеокамера, и я снимал по пути Нью-Йорк. Первый самолет я заснял перед тем, как мы въехали в туннель. Я не понял, что происходит, поскольку в своей маленькой камере ничего не заметил. Мы въехали в тоннель Беттери, а пока через него проезжали, Майк уже слушал радио. Там начали объявлять, что что-то произошло. Я сказал ему: «Скорее выезжай, у меня есть камера, я буду это снимать». Когда мы остановились, спустя пару минут над нашими головами пролетел второй самолет. Раздался ужасный грохот. Когда шок прошел, Майк сказал мне: «Павлик, ты запомнишь этот день на всю жизнь». И он был прав. Когда я сегодня говорю с кем-нибудь об 11 сентября, никто ни разу не сказал мне, будто не помнит, что в тот день делал. И это не только мое мнение. По-моему, весь мир помнит тот день.
0: А в какой момент вы поняли, что засняли совершенно уникальное событие?
1: Я это не тушил, а все так...
2: Я понятия не имел. На самом деле я узнал об этом гораздо позже. После терактов мы поехали работать в Пенсильванию. Позже я жил с другом, который разбирался в компьютерах. Он хотел взять у меня запись и, просматривая ее, понял, что на ней также виден первый самолет. Он сказал мне: «Но у тебя же есть и первый самолет». Он показал его мне, но тогда я не обратил на это особого внимания. В Нью-Йорке у нас была чешская община, и я иногда давал запись друзьям. Я даже иногда дарил VHS-копии на дни рождения. Чехи одалживали кассету друг другу и переписывали ее, пока 2 года спустя она не попала в руки фотографа Вальтера Карлинга. Именно он понял ценность записи. Никто другой не заснял 2 самолета на одной и той же кассете. Французские документалисты, братья Ноте, случайно засняли первый самолет, поскольку в тот момент работали с пожарными. Но они не зафиксировали второй удар. Тогда Вальтер Карлинг понял, что мои кадры уникальны в этом отношении. В итоге эти кадры были приобретены телеканалом ABC.
0: Вы имели представление о том, сколько эта запись может стоить?
2: Нет, ни малейшего. Незадолго до 2-й годовщины терактов со мной связался Вальтер Карлинг. Он узнал о моей записи от какой-то учительницы английского языка, которой один человек сказал, что у него есть подобные кадры. Однако Уолтер хотел найти кого-нибудь, у кого была бы оригинальная запись. В то время мы снимали на кассеты VHS. Когда он... наконец связался со мной, то спросил, соглашусь ли я на публикацию отснятого материала. Он сказал, что, возможно, на этом можно будет немного заработать. Я ответил, если я хотя бы смогу вернуть $500, которые заплатил за свою камеру Sony, почему бы не попробовать? В итоге оказалось, что сумма, конечно, значительно превысила $500.
0: Вы объяснили, что после терактов продолжили свой путь в Пенсильванию. А что вы помните о тех моментах, которые последовали за ударом второго самолета?
1: Мы выступили из авто, точили мы, а мы были власне у въезда...
2: Мы находились на выезде из тоннеля Беттери, примерно в 100 или 150 метрах от башен-близнецов. Мы вышли из машины, и я начал снимать. Полиция заставила нас уйти, потому что им нужно было расчистить дорогу для пожарных машин, которые ехали, в частности, из Бруклина. Я думал, что в тот день мы никуда не поедем. У Майка дома была семья, включая 6 детей, но Манхэттен – это остров, и все было закрыто. Туннели, мосты, абсолютно все. Мы подъехали к Бруклинскому мосту. Майк продолжал звонить.

0: по нити, примерно через полчаса узнал, что мост Джорджа Вашингтона снова открыт. Мы сели обратно в машину и поехали дальше. И именно в тот момент, когда мы уезжали, первая башня начала рушиться. У меня это тоже есть на камере.
1: Спустя 25 лет Павел Глава решил вернуться в Нью-Йорк, чтобы на месте вспомнить события 11 сентября, свидетелями которых стал, и подняться на вершину новой башни Всемирного торгового центра «Один мир». Хотя кадры, которые Павел тогда снял, показывают каждую годовщину терактов, знаменитостью он себя не считает. Многие мои друзья и знакомые даже не знают, что я снял эти кадры. Я об этом особо не говорю и, конечно, не хвастаюсь этим, говорит Павел Глава. Частные и церковные школы оказывают госсектору Чехии колоссальную поддержку. Что произойдет, если эти учебные заведения лишатся госдотации и будут вынуждены закрыться?
2: Тема дня.
1: Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о возможном сокращении государственных дотаций для частных и церковных школ вызвало широкий резонанс и дискуссию в обществе. Эксперты предупреждают, что закрытие или ограничение финансирования негосударственных учебных заведений приведет к критической перегрузке чешской государственной системы образования. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал министра образования Роберта Плагу объяснить гражданам, почему государство финансирует частные и церковные школы. Сам министр Плага отмену дотации исключил, сообщив, что в следующем году на поддержку частных и церковных школ потребуется 21 миллиард крон, около 840 миллионов евро. Однако в проекте бюджета не хватает 3 миллиардов крон или 120 миллионов евро, из-за чего ведомство просто не может покрыть все гарантированные законом расходы. Необходимо уточнить, что в прошлом году из более чем 4000 базовых школ частными были около 350, а церковными – 49. В сегменте же среднего, общего и профессионального образования частные школы составили примерно четверть. Размер дотации для отдельных учебных заведений рассчитывается на основе норматива. Это фиксированная сумма, которую Министерство образования ежедневно устанавливает в расчете на одного ученика для конкретного типа школы или направления обучения. То есть речь не идет о сумме, которую школа или среднее учебное заведение индивидуально согласовывает с ведомством. Как правило, частная базовая школа получает основную дотацию, составляющую около 60% от установленного норматива. Примерно так же дела обстоят и в системе среднего, общего и профессионального образования. Однако, если учебное заведение выполняет все установленные законом условия, например, успешно проводит проверку чешской школьной инспекции, то частная базовая школа может рассчитывать почти на 100% норматива, а большинство средних учебных заведений на 90%. Разумеется, реальные расходы учебных заведений гораздо выше. Им необходимо оплачивать аренду и содержание здания, инвестировать в развитие, закупать оборудование. Кроме того, в зависимости от своей модели, частные школы часто стремятся уменьшить количество детей в классах, предложить дополнительные предметы и более высокие зарплаты сотрудникам. Именно поэтому часть негосударственных учебных заведений базового и среднего уровня дополнительно взимает плату за обучение. Комментирует Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EduIn. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит, подчеркивает специалист. Школа устанавливает ее самостоятельно, исходя из собственных нужд, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Некоторые школы берут сравнительно небольшие суммы, другие – десятки или даже сотни тысяч крон в год. Тем не менее, государственная субсидия составляет значительную часть дохода большинства таких учебных заведений. Если приток средств резко сократится, учреждение окажется в затруднительном положении. Чтобы выйти из него, есть всего несколько вариантов – повысить стоимость обучения, сократить текущие расходы или найти другие источники частного финансирование. Если частное учебное заведение с экономической нагрузкой не справится, то оно может закрыться. Обращает внимание Никола Шрамкова. Против возможного ограничения или полной отмены государственных дотаций, для чего необходимо скорректировать соответствующий закон, выступил не только министр образования, но и представители непосредственно частных учебных заведений, а также экспертное сообщество. По их мнению, подобные меры могут оказаться для многих учебных заведений попросту ликвидационными. Если говорить о полной отмене государственной поддержки, то слово «ликвидация» применительно к целому ряду учебных заведений вовсе не кажется преувеличением. Трудно представить, что образовательное учреждение, которое большую часть своих расходов сегодня покрывает за счет начислений по госнормативу, сможет в одночасье полностью переложить эту финансовую нагрузку на плечи родителей. Да, какие-то школы, гимназии, училища, возможно, и сумели бы выжить исключительно за счет взимаемой платы за обучение, но тогда они бы стали доступны лишь очень узкому кругу семей. В такой ситуации более устойчивыми могут оказаться элитные частные школы. Уже сейчас они формируют основной доход за счет взносов родителей и мало зависят или совсем не зависят от государства. Главный же удар придется по учебным заведениям с невысокой платой за обучение.
2: А проблем бы тогда настал главное у тех школ с тем низким школьным.
1: Сегодня, по оценкам экспертов, частные и церковные учебные заведения составляют весьма значительную часть образовательной системы Чехии. Если говорить в цифрах, то в негосударственном секторе, включая детские сады, базовые и средние школы, обучаются около 150 тысяч детей и подростков. На сегодняшний день у государственных учреждений попросту нет резервов, чтобы принять такое количество учащихся, особенно в тех регионах и типах школ, где свободные места в дефиците уже сейчас. Острее всего востребованность негосударственного сектора ощущается на уровне среднего образования. На него приходится примерно 30% от общего числа средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Также эти учреждения выполняют и другие важные функции. Они расширяют палитру образовательных возможностей и предлагают направления, которых в государственной сети либо вообще нет, либо не хватает для всех желающих. Например, в Праге почти половина четырехлетних гимназий негосударственные. Таким образом, обращают внимание специалисты, частный и церковный сектор оказывает госсектору колоссальную поддержку. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке «Тамыздата» Пражская книжная башня представил немецкий специалист по России, автор Олаф Кюль. Он ответил на вопросы Radio Prague International. Перед началом полномасштабного вторжения со стороны российского МИДа прозвучали слова «Собирайте свои вещи и убирайтесь до границ 97 года». Чешская Республика вступила в НАТО в 99 году. Как вы считаете, Москва по-прежнему, считает ли она по-прежнему Чешскую Республику по праву в сфере своих интересов и влияния?
3: Я думаю, что у некоторых людей так есть. У них ментальность так, что все страны или как это говорится на русском, которые находились под влиянием Польши, Чехии, Словакии, Молдавии, они по-прежнему подлежат правовому влиянию России. Это, конечно, не можно для этих никаких правовых причин, но ментально это так. И если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти, только не полномасштабной, только гибридной.
1: Ну, некоторые элементы гибридной войны мы уже наблюдали в Чешской Республике, но все-таки пока Чехия остается немножко в стороне. Польша, например, выслушивает гораздо больше в свой адрес угроз. Да. А недавно прозвучали конкретные угрозы в адрес Литвы. А? Как вы считаете, Чехия тоже приготовится? Или ее сегодняшнее правительство иначе смотрит несколько на Украину и вызывает в Кремле меньше раздражения?
3: Я об этом ничего не могу сказать. Слишком мало знаю политику Чешской Республики. Но я думаю, что здесь тоже рациональные политики, которые знают, с кем имеют дело и будут приготавливать. Это ведь НАТО, это Евросоюз, это большая структура, не только одно правительство.
1: Сейчас, например, Чехия перестала выделять из бюджета деньги на закупку оружия для Украины, хотя продолжает
4: продолжает закупать по миру крупнокалиберные снаряды для Украины.
3: Это читал, что перестали платить, но это тенденция в целой Европе. Если АФД будет иметь большее влияние в Германии, то германцы тоже. Это их аргументация. Мы выдаем много денег, выделяем много денег для украинцев и так далее, беженцев, а немецкий работник ничего не получает. Такая аргументация. Если во Франции в будущем году выиграет Le Pen, то тоже будет то же самое. И я ощущаю, что там есть такое перекрещение. Война и настроение в Европе. Если Украина выиграет войну до того момента, как множество стран в Европе перестанет уделять помощь, то она будет счастлива. А может стать так, что Франция, Германия и так далее перестанут платить, и тогда будет очень сложная, трудная ситуация для Украины.
4: Что в вашем понимании Украина выиграет войну и каковы ее шансы?
3: Шансы теперь только в технологии, значит, дроны и так далее. Но вчера я читал интервью с бывшим шефом Гугла, который сказал, что есть такой, который продуцирует дроны для Украины, с artificial intelligence. Он говорит, что вообще не сказано, потому что Россия продуцирует тоже. Она наследует продукцию Украины, Украина учится на российском опыте. Там гонка вооружений, но очень технологическая. Так, как это было. Я думаю, что у России даже есть шанс выигрывать эту гонку, если все плохо пойдет.
4: То есть с точки зрения технологической креативности вы считаете, что россияне и украинцы идут ноздря в ноздрю, идут вместе?
3: Они идут вместе, и, конечно, россияне не глупые люди, там тоже есть инженеры, и они не учатся, они получают помощь из Северной Кореи, из Ирана, из разных стран. Украинцы, может, за Советский Союз вся ракетная продукция и вся эта промышленность была сосредоточена в Украине, поэтому там больше специалистов в этой области, но россияне учатся.
4: Вы говорили о том, что в немецком народе была определенная травма по поводу проигранной войны, и что россияне, если и проиграют эту войну, то они тоже не признают этот проигрыш. Вы видите, как вообще будет существовать рядом Россия и Украина, у которой длинная граница, где было очень много семейных связей и личных, и территориальных. Как вообще будут существовать? Будет какой-то ров с крокодилами?
3: Я не вижу этого будущего перед собой, потому что я знаю украинцев в Берлине, и множество из них отказывается вообще от контакта с русскими. Они не готовы разговаривать. Поэтому я думаю, что эта травма будет десятилетиями. Конечно, когда-то это разрастется и будет иначе, но это очень долгий период вражды, потому что действительно Россия без потребности, они могли бы с так называемым мягкой власти, soft power, получить Украину для себя, экономикой, культурой и так далее. Украинцы не были антироссийские с самого начала. Путин достиг одной цели, он подрастил национализм украинцев до очень высоких высот, которых до того не было. Можно сказать, если некоторые говорят, что Трамп, он российский агент, то можно так само говорить, что Путин – это западный агент, потому что он достигает все цели, которые Запад хотел бы. Расширение границы с НАТО, разорение российской экономики, демографии, всего, что можно только это. Он проводит очень контрпродуктивную политику.
4: Почему россияне все это терпят, и им это, кажется, даже нравится?
3: Мне тоже очень загадочно. Я немец, и у меня опыт своих детков, родителей. И я видел, как они... Потом все говорили, что мы не знали об этом, мы не были согласны и так далее. И так россияне тоже будут говорить. Конечно, большинство людей после закончения войны будут говорить, что это мы не хотели, мы не были согласны, мы должны были это сделать. Я не знаю, это авторитарный характер и у немцев, и у русских есть подобные, или до конца я еще не понял механизм, который действует там.
4: Чехия – страна замков.
1: о том, как в наши дни энтузиасты подняли из руин средневековую крепость Рапштейн, рассказывает Лорета Вашкова.

0: Исторические прогулки.
1: В 2014 году трое жителей Востока Чехии купили замок-крепость Рапштейн вблизи города Хрудим, это примерно 100 километров от Праги. Или, вернее, не замок, а то, что от него осталось – средневековые развалины. Рапштейну удалось пережить средневековье. Востребованным он был и в 19-м, и, скорее всего, еще в 20 веке, когда здесь устраивались многочисленные охоты и застолья. Годы и события истории брали свое, и вдобавок замок был разрушен штормом. Он пришел в упадок. Частным владельцам разрушенной достопримечательности в лице трех друзей постепенно удалось с помощью добровольцев восстановить исторический памятник, который фактически перестал существовать 10 лет назад, практически из руин. Первоначальный вид замка запомнился им еще с детства. А каких усилий потребовало воскрешение памятника?
2: В подстате, этот главный довод, почему мы град купили, был сохранить...
3: Мы хотели спасти замок, что заключается прежде всего в сохранении еще видимой на фасаде его каменной кладки. В 2016 году нам удалось сохранить около 20-30% кладки.
2: Мы законсервировано таких 20-30% здива.
1: Рассказал чешскому радио один из владельцев Мирослав Грегор. Его рассказ дополняет второй из владельцев, Вит Новак.
4: На годины то будет, можно 1000 годин ročně, так бы řekl.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строили.
1: Мы привыкли работать, и все мы построили в свое время семейные дома, так что трудностей не боялись, работали в основном по выходным. И первая неделя июля всегда выдавалась особенно насыщенной в плане «Эй, ухнем», вспоминает Вит Новак. Восстановление проходило под профессиональным наблюдением экспертов по охране объектов культурного наследия города Хрудим. Владельцы также получили некоторые субсидии, благодаря чему смогли покрыть часть расходов, например, на установку строительных лесов, покупку бетономешалки, песка и другого. Затраты на ремонт замка за один лишь прошлый год обошлись им более чем в 1 000 000 крон. Сегодня Рапштейн выглядит так, как будто кто-то из представителей княжеского рода Аушпарк перед тем, как отлучиться по соседству, запер главные двери. Окна снова украшены гербами знатных семей, а замок в массивной двери достаточно легко отступает под натиском массивного ключа. Новак родом из соседней деревни. Спасение замка, который он помнил с детства, было для него заветной мечтой.
3: Нам удалось восстановить размеры дворца, существовавшие в период, когда им до 1942 года владел род Ауршпергов. Затем его владельцем вплоть до 1945 года стала семья Траутмансфордорфов, представителей австрийского графского и княжеского рода. Дворец в 60-х годах прошлого века фактически исчез. Мы привели здание в прежнее состояние и очень этому рады.
4: Так как были, а мы за то рады.
1: Говорит Вит Новак. Род Аушпергов, происходивший из Тироля, владел с 1754 по 42 год прошлого века в Чехии также замком и поместьем Жлебы, а один из потомков упомянутого рода Траутмансдорфов был назначен в 2010 году послом Австрии в Праге.
3: Изначально это был средневековый замок. В 1856 году Винсент Карл Аушпергов перестроил его в летний дворец, ну или в охотничью резиденцию. Мы реконструировали и, можно сказать, реабилитировали все строение. Обнаружив следы средневеков, мы решили, что их следует оставить открытыми для всеобщего обозрения. Нам было бы жаль все это прятать. Поэтому мы видим здесь в стене оригинальные потолочные средневековые балки, а также 2 средневековых окна.
1: Рапштейн открыт для посетителей. Здесь можно проводить уже свадебные церемонии и другие культурные мероприятия. Владельцы готовят свой собственный небольшой музей.
3: Многие из тех, кто сюда приходит, говорят, что мы вернули им детство. Один человек, появившийся еще в ходе восстановления, и поинтересовался, собираемся ли мы также вставлять окна и двери. Я ответил утвердительно. И он тогда спросил, не нужна ли нам старая дверная ручка. Я был немножко удивлен, так как оказалось, что в 1970-е годы он унес из града Рапштейн, которого фактически уже не было, ручку без умысла украсть, а из желания ее сохранить. Это было здорово, потому что благодаря этому мы по ее образцу смогли сделать и копии ручек для других дверей замка.
1: Завершает свой рассказ для чешского радио один из владельцев замка Вит Новак.

этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN, поскольку наш сайт там заблокирован. Мы продолжаем цикл передач «Музыкальные гении на чешской земле». Смотрите видео на нашем сайте. Там уже выложены прогулки по Праге и Теплице, которые рассказывают о Моцарте, о Бетховене. И сегодня там появится Густав Малер, который родился на территории Чехии. Читайте наш Facebook, оставляйте там комментарии и лайки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. Пишите нам на электронную почту russki@radio.cz. Наш обычный почтовый адрес – это Прага 2, Виноградская 12. Radio Prague International. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспурвит.

0: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». В студии из Праги вас приветствует Катерина Айспорвит. 11 сентября 2001 года чех Павел Глава оказался единственным, кто заснял на одной пленке оба самолета, ударивших по башням-близнецам в Нью-Йорке. Что произойдет, если Чехия лишится частных школ? Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит. Школа устанавливает ее самостоятельно, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке «Пражская книжная башня» представил Олаф Кюль.
2: Если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти, только не полномасштабной, только гибридной.
1: И мы расскажем о том, как энтузиасты восстановили средневековую крепость Рапштейн.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строились.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Четверть века назад, когда в США произошла серия терактов, в Нью-Йорке жил 38-летний чех Павел Глава. 11 сентября 2001 года он стал единственным в мире человеком, кто заснял на одной пленке сначала один, а потом и второй самолет, как они врезаются в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Первое воспоминание о событиях 11 сентября приходит к вам в голову 25 лет спустя.
4: 11 září si pamatuju moc dobře.
3: Я, конечно, очень хорошо помню 11 сентября. В тот день я уезжал со своим тогда

0: прошел, Майк сказал мне: «Павлик, ты запомнишь этот день на всю жизнь». И он был прав. Когда я сегодня говорю с кем-нибудь об 11 сентября, никто ни разу не сказал мне, будто не помнит, что в тот день делал. И это не только мое мнение. По-моему, весь мир помнит тот день.
1: А в какой момент вы поняли, что засняли совершенно уникальное событие?
2: Я сам то не тушил, а все так...
0: Я понятия не имел. На самом деле я узнал об этом гораздо позже. После терактов мы поехали работать в Пенсильванию. Позже я жил с другом, который разбирался в компьютерах. Он хотел взять у меня запись и, просматривая ее, понял, что на ней также виден первый самолет. Он сказал мне: «Но у тебя же есть и первый самолет». Он показал его мне, но тогда я не обратил на это особого внимания. В Нью-Йорке у нас была чешская община, и я иногда давал запись друзьям. Я даже иногда дарил VHS-копии на дни рождения. Чехи одалживали кассету друг другу и переписывали ее, пока 2 года спустя она не попала в руки фотографа Вальтера Карлинга. Именно он понял ценность записи. Никто другой не заснял 2 самолета на одной и той же кассете. Французские документалисты, братья Ноте, случайно засняли первый самолет, поскольку в тот момент работали с пожарными. Но они не зафиксировали второй удар. Тогда Вальтер Карлинг понял, что мои кадры уникальны в этом отношении. В итоге эти кадры были приобретены телеканалом ABC.
1: Вы имели представление о том, сколько эта запись может стоить?
0: Нет, ни малейшего. Незадолго до 2-й годовщины терактов со мной связался Вальтер Карлинг. Он узнал о моей записи от какой-то учительницы английского языка, которой один человек сказал, что у него есть подобные кадры. Однако Уолтер хотел найти кого-нибудь, у кого была бы оригинальная запись. В то время мы снимали на кассеты VHS. Когда он, наконец, связался со мной, то спросил, соглашусь ли я на публикацию отснятого материала. Он сказал, что, возможно, на этом можно будет немного заработать. Я ответил: если я хотя бы смогу вернуть $500, которые заплатил за свою камеру Sony, почему бы не попробовать? В итоге оказалось, что сумма, конечно, значительно превысила $500.
1: Вы объяснили, что после терактов продолжили свой путь в Пенсильванию. А что вы помните о тех моментах, которые последовали за ударом 2-го самолета?
2: Мы выступили из авто, точили мы, а мы были власне у въезда.
0: Мы находились на выезде из тоннеля Беттери, примерно в 100 или 150 метрах от башен-близнецов. Мы вышли из машины, и я начал снимать. Полиция заставила нас уйти, потому что им нужно было расчистить дорогу для пожарных машин, которые ехали, в частности, из Бруклина. Я думал, что в тот день мы никуда не поедем. У Майка дома была семья, включая 6 детей, но Манхэттен – это остров, и все было закрыто – туннели, мосты, абсолютно все. Мы подъехали к Бруклинскому мосту. Майк продолжал звонить и примерно через 30 минут узнал, что мост Джорджа Вашингтона снова открыт. Мы сели обратно в машину и поехали дальше. И именно в тот момент, когда мы уезжали, первая башня начала рушиться. У меня это тоже есть на камере.
1: Спустя 25 лет Павел Глава решил вернуться в Нью-Йорк, чтобы на месте вспомнить события 11 сентября, свидетелями которых стал, и подняться на вершину новой башни Всемирного торгового центра «Один мир». Хотя кадры, которые Павел тогда снял, показывают каждую годовщину терактов, знаменитостью он себя не считает. Многие мои друзья и знакомые даже не знают, что я снял эти кадры. Я об этом особо не говорю и, конечно, не хвастаюсь этим, говорит Павел Глава. Частные и церковные школы оказывают госсектору Чехии колоссальную поддержку. Что произойдет, если эти учебные заведения лишатся госдотации и будут вынуждены закрыться?
3: Тема дня.
1: Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о возможном сокращении государственных дотаций для частных и церковных школ вызвало

0: широкий резонанс и дискуссию в обществе. Эксперты предупреждают, что закрытие или ограничение финансирования негосударственных учебных заведений приведет к критической перегрузке чешской государственной системы образования. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал министра образования Роберта Плагу объяснить гражданам, почему государство финансирует частные и церковные школы. Сам министр Плага отмену дотации исключил, сообщив, что в следующем году на поддержку частных и церковных школ потребуется 21 миллиард крон, около 840 миллионов евро. Однако в проекте бюджета не хватает 3 миллиардов крон или 120 миллионов евро, из-за чего ведомство просто не может покрыть все гарантированные законом расходы. Необходимо уточнить, что в прошлом году из более чем 4000 базовых школ частными были около 350, а церковными – 49. В сегменте же среднего, общего и профессионального образования частные школы составили примерно четверть. Размер дотации для отдельных учебных заведений рассчитывается на основе норматива. Это фиксированная сумма, которую Министерство образования ежедневно устанавливает в расчете на одного ученика для конкретного типа школы или направления обучения. То есть речь не идет о сумме, которую школа или среднее учебное заведение индивидуально согласовывает с ведомством. Как правило, частная базовая школа получает основную дотацию – составляющую около 60% от установленного норматива. Примерно так же дела обстоят и в системе среднего, общего и профессионального образования. Однако, если учебное заведение выполняет все установленные законом условия, например, успешно проводит проверку чешской школьной инспекции, то частная базовая школа может рассчитывать почти на 100% норматива, а большинство средних учебных заведений на 90%. Разумеется, реальные расходы учебных заведений гораздо выше. Им необходимо оплачивать аренду и содержание здания, инвестировать в развитие, закупать оборудование. Кроме того, в зависимости от своей модели, частные школы часто стремятся уменьшить количество детей в классах, предложить дополнительные предметы и более высокие зарплаты сотрудникам. Именно поэтому часть негосударственных учебных заведений базового и среднего уровня дополнительно взимает плату за обучение.
1: Та часть соукромной школы, тому и выбирает школьное.
0: Комментирует Никола Шрамгова, аналитик некоммерческой организации EduIn. Уровень платы, взимаемый с учащихся частными и церковными учебными заведениями, от размера госдотации не зависит, подчеркивает специалист. Школа устанавливает ее самостоятельно, исходя из собственных нужд, поэтому и разница в ценах между учебными заведениями огромна. Некоторые школы берут сравнительно небольшие суммы, другие – десятки или даже сотни тысяч крон в год. Тем не менее, государственная субсидия составляет значительную часть дохода большинства таких учебных заведений. Если приток средств резко сократится, учреждение окажется в затруднительном положении. Чтобы выйти из него, есть всего несколько вариантов – повысить стоимость обучения, сократить текущие расходы или найти другие источники частного финансирования. Если частное учебное заведение с экономической нагрузкой не справится, то оно может закрыться. Обращает внимание Никола Шрамкова. Против возможного ограничения или полной отмены государственных дотаций, для чего необходимо скорректировать соответствующий закон, выступил не только министр образования, но и представители непосредственно частных учебных заведений, а также экспертное сообщество. По их мнению, подобные меры могут оказаться для многих учебных заведений попросту ликвидационными. Если говорить о полной отмене государственной поддержки, то слово «ликвидация» применительно к целому ряду учебных заведений вовсе не кажется преувеличением. Трудно представить, что образовательное учреждение, которое большую часть своих расходов сегодня покрывает за счет начислений по госнормативу, сможет в одночасье полностью переложить эту финансовую нагрузку на плечи родителей. Да, какие-то школы, гимназии, училища, возможно, и сумели бы выжить исключительно за счет взимаемой платы за обучение, но тогда они бы стали доступны лишь очень узкому кругу семей. В такой ситуации более устойчивыми могут оказаться элитные частные школы. Уже сейчас они формируют основной доход за счет взносов родителей и мало зависят или совсем не зависят от государства. Главный же удар придется по учебным заведениям с невысокой платой за обучение.
1: А проблем бы тогда настал главнее у тех школ с тем низким школьным.
0: Сегодня, по оценкам экспертов, частные и церковные учебные заведения составляют весьма значительную часть образовательной системы Чехии. Если говорить в цифрах, то в негосударственном секторе, включая детские сады, базовые и средние школы, обучаются около 150 тысяч детей и подростков. На сегодняшний день у государственных учреждений попросту нет резервов, чтобы принять такое количество учащихся, особенно в тех регионах и типах школ, где свободные места в дефиците уже сейчас. Острее всего востребованность негосударственного сектора ощущается на уровне среднего образования. На него приходится примерно 30% от общего числа средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Также эти учреждения выполняют и другие важные функции. Они расширяют палитру образовательных возможностей и предлагают направления, которых в государственной сети либо вообще нет, либо не хватает для всех желающих. Например, в Праге почти половина четырехлетних гимназий негосударственные. Таким образом, обращают внимание специалисты, частный и церковный сектор оказывает госсектору колоссальную поддержку. Краткая история России, увиденная с ее конца. Так называется книга, которую на ярмарке Тамиздата «Пражская книжная башня» представил немецкий специалист по России, автор Олаф Кюль. Он ответил на вопросы Radio Prague International. Перед началом полномасштабного вторжения со стороны российского МИДа прозвучали слова «Собирайте свои вещи и убирайтесь до границ 97-го года». Чешская Республика вступила в НАТО в 99-м году. Как вы считаете, Москва по-прежнему, считает ли она по-прежнему Чешскую Республику по праву в сфере своих интересов и влияния?
2: Я думаю, что у некоторых людей так и есть. У них ментальность так, что все страны или как это говорится на русском, которые находились под влиянием Польши, Чехии, Словакии, Молдавии, они по-прежнему подлежат правовому влиянию России. Это, конечно, не можно для этих никаких правовых причин, но ментально это так. И если Путин уже так, как маньяк, напал на Украину, то я не исключаю, что будет и дальше идти, только не полномасштабной, только гибридной.
0: Ну, некоторые элементы гибридной войны мы уже наблюдали в Чешской Республике, но все-таки пока Чехия остается немножко в стороне. Польша, например, выслушивает гораздо больше в свой адрес угроз. Да. А недавно прозвучали конкретные угрозы в адрес Литвы. А? Как вы считаете, Чехия тоже приготовится? Или ее сегодняшнее правительство иначе смотрит несколько на Украину и вызывает в Кремле меньше раздражения?
2: Я об этом ничего не могу сказать, слишком мало знаю политику Чешской Республики, но я думаю, что здесь тоже рациональные политики, которые знают, с кем имеют дело и будут приготавливать. Это ведь НАТО, это Евросоюз, это большая структура, не только одно правительство.
0: Сейчас, например, Чехия перестала выделять из бюджета деньги на закупку оружия для Украины, хотя продолжает закупать по миру крупнокалиберные снаряды для Украины.
2: Это читал, что перестали платить, но это тенденция в целой Европе. Если АФД будет иметь большее влияние в Германии, то германцы тоже. Это их аргументация. Мы выдаем много денег, выделяем много денег для украинцев и так далее, беженцев, а немецкий работник ничего не получает. Такая аргументация. Если во Франции в будущем году выиграет Ле Пен, то тоже будет то же самое. И я ощущаю, что там есть такое перекрещение. Война и настроение в Европе. Если Украина выиграет войну до того момента, как множество стран в Европе перестанет уделять помощь, то она будет счастлива. А может стать так, что Франция, Германия и так далее перестанут платить, и тогда будет очень сложная, трудная ситуация для Украины.
0: Что в вашем понимании Украина выиграет войну и каковы ее шансы?
2: Шансы теперь только в технологии, значит, дроны и так далее. Но вчера я читал интервью с бывшим шефом Гугла, который сказал, что есть такой, который продуцирует дроны для Украины, с Artificial Intelligence. Он говорит, что вообще не сказано, потому что Россия продуцирует тоже. Она наследует продукцию Украины, Украина учится на российском опыте. Там гонка вооружений, но очень технологическая. Так, как это было. Я думаю, что у России даже есть шанс выигрывать эту гонку, если все плохо пойдет.
0: То есть с точки зрения технологической креативности, вы считаете, что россияне и украинцы идут ноздря в ноздрю, идут вместе?
2: Они идут вместе, и, конечно, россияне не глупые люди, там тоже есть инженеры, и они не учатся, они получают помощь из Северной Кореи, из Ирана, из разных стран. Украинцы, может, за Советский Союз вся ракетная продукция и вся эта промышленность была сосредоточена в Украине, поэтому там больше специалистов в этой области, но россияне учатся.
0: Вы говорили о том, что в немецком народе была определенная травма по поводу проигранной войны, и что россияне, если и проиграют эту войну, то они тоже не признают этот проигрыш. Вы видите, как вообще будет существовать рядом Россия и Украина, у которой длинная граница, где было очень много семейных связей и личных, и территориальных. Как вообще будут существовать? Будет какой-то ров с крокодилами?
2: Я не вижу этого будущего перед собой, потому что я знаю украинцев в Берлине, и множество из них отказывается вообще от контакта с русскими. Они не готовы разговаривать. Поэтому я думаю, что эта травма будет десятилетиями. Конечно, когда-то это разрастется и будет иначе, но это очень долгий период вражды, потому что действительно Россия без потребности, они могли бы с так называемым мягкой власти, soft power, получить Украину для себя, экономикой, культурой и так далее. Украинцы не были антироссийские с самого начала. Путин достиг одной цели, он подрастил национализм украинцев до очень высоких высот, которых до того не было. Можно сказать, если некоторые говорят, что Трамп, он российский агент, то можно так само говорить, что Путин – это западный агент, потому что он достигает все цели, которые Запад хотел бы. Расширение границы с НАТО, разорение российской экономики, демографии, всего, что можно только это. Он проводит очень контрпродуктивную политику.
0: Почему россияне все это терпят, и им это, кажется, даже нравится?
2: Мне тоже очень загадочно. Я немец, и у меня опыт своих детков, родителей. И я видел, как они... Потом все говорили, что мы не знали об этом, мы не были согласны и так далее. И так россияне тоже будут говорить. Конечно, большинство людей после закончения войны будут говорить, что это мы не хотели, мы не были согласны, мы должны были это сделать. Я не знаю, это авторитарный характер и у немцев, и у русских есть подобные, или до конца я еще не понял механизм, который действует там.
0: Чехия – страна замков. О том, как в наши дни энтузиасты подняли из руин средневековую крепость Рапштейн, рассказывает Лорета Вашкова.

0: Исторические прогулки.
1: В 2014 году трое жителей Востока Чехии купили замок-крепость Рапштейн вблизи города Хрудим. Это примерно 100 километров от Праги. Или, вернее, не замок, а то, что от него осталось – средневековые развалины. Рапштейну удалось пережить средневековье. Востребованным он был и в 19-м, и, скорее всего, еще в 20 веке, когда здесь устраивались многочисленные охоты и застолья. Годы и события истории брали свое, и вдобавок замок был разрушен штормом. Он пришел в упадок. Частным владельцам разрушенной достопримечательности в лице трех друзей постепенно удалось с помощью добровольцев восстановить исторический памятник, который фактически перестал существовать 10 лет назад, практически из руин. Первоначальный вид замка запомнился им еще с детства. А каких усилий потребовало воскрешение памятника?
2: В подстате, этот главный довод, почему мы град купили, было сохранить...
3: Мы хотели спасти замок, что заключается прежде всего в сохранении еще видимой на фасаде его каменной кладки. В 2016 году нам удалось сохранить около 20-30% кладки.
2: Мы законсервировано таких 20-30% здива.
1: Рассказал чешскому радио один из владельцев Мирослав Грегор. Его рассказ дополняет второй из владельцев, Вит Новак.
4: На годины то будет, можно 1000 годин ручнее, так бы язык.
3: Если подсчитать время, которое потребовалось для восстановления, то это примерно 1000 часов в год. А сколько было нужно камня? За один год, скажем так, 3 полных самосвала Татра, и все это потом приходилось выносить по крутому склону наверх, где мы строили.
4: Там за стране нагору накопается, так ставят, но...
1: Мы привыкли работать, и все мы построили в свое время семейные дома, так что трудностей не боялись, работали в основном по выходным. И первая неделя июля всегда выдавалась особенно насыщенной в плане «Эй, ухнем», вспоминает Вит Новак. Восстановление проходило под профессиональным наблюдением экспертов по охране объектов культурного наследия города Хрудим. Владельцы также получили некоторые субсидии, благодаря чему смогли покрыть часть расходов, например, на установку строительных лесов, покупку бетономешалки, песка и другого. Затраты на ремонт замка за один лишь прошлый год обошлись им более чем в 1 000 000 крон. Сегодня Рапштейн выглядит так, как будто кто-то из представителей княжеского рода Аушпарк перед тем, как отлучиться по соседству, запер главные двери. Окна снова украшены гербами знатных семей, а замок в массивной двери достаточно легко отступает под натиском массивного ключа. Новак родом из соседней деревни. Спасение замка, который он помнил с детства, было для него заветной мечтой.
3: Нам удалось восстановить размеры дворца, существовавшие в период, когда им до 1942 года владел род Ауршпергов. Затем его владельцем вплоть до 1945 года стала семья Траутмансфордорфов, представителей австрийского графского и княжеского рода. Дворец в 60-х годах прошлого века фактически исчез. Мы привели здание в прежнее состояние и очень этому рады.
4: Так, как были, и мы за то рады.
1: Говорит Вит Новак. Род Аушпергов, происходивший из Тироля, владел с 1754 по 1742 год прошлого века в Чехии также замком и поместьем Жлебы, а один из потомков упомянутого рода Траутмансдорфов был назначен в 2010 году послом Австрии в Праге.
3: Изначально это был средневековый замок. В 1856 году Винсент Карл Аушперг перестроил его в летний дворец, ну или в охотничью резиденцию. Мы реконструировали и, можно сказать, реабилитировали все строение. Обнаружив следы средневеков, мы решили, что их следует оставить открытыми для всеобщего обозрения. Нам было бы жаль все это прятать. Поэтому мы видим здесь в стене оригинальные потолочные средневековые балки, а также 2 средневековых окна.
1: Рапштейн открыт для посетителей. Здесь можно проводить уже свадебные церемонии и другие культурные мероприятия. Владельцы готовят свой собственный небольшой музей.
3: Многие из тех, кто сюда приходит, говорят, что мы вернули им детство. Один человек, появившийся еще в ходе восстановления, и поинтересовался, собираемся ли мы также вставлять окна и двери. Я ответил утвердительно. И он тогда спросил, не нужна ли нам старая дверная ручка. Я был немножко удивлен, так как оказалось, что в 1970-е годы он унес из града Рапштейн, которого фактически уже не было, ручку без умысла украсть, а из желания ее сохранить. Это было здорово, потому что благодаря этому мы по ее образцу смогли сделать и копии ручек для других дверей замка.
1: Завершает свой рассказ для чешского радио один из владельцев замка Вит Новак.

завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу и полностью передачи, отрывки которых звучали в эфире, вы найдете на нашем сайте russki.radio.cz. В России заходите через VPN, поскольку наш сайт там заблокирован. Мы продолжаем цикл передач «Музыкальные гении на чешской земле». Смотрите видео на нашем сайте. Там уже выложены прогулки по Праге и Теплице, которые рассказывают о Моцарте, о Бетховене. И сегодня там появится Густав Малер, который родился на территории Чехии. Читайте наш Facebook, оставляйте там комментарии и лайки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на новостную рассылку. Пишите нам на электронную почту russki@radio.cz. Наш обычный почтовый адрес – это Прага 2, Виноградская 12. Radio Prague International. А в студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспурвит.